0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Если кто увидит, что брат совершает грех, но грех, не ведущий к смерти, пусть помолится и даст ему жизнь. Это касается тех, чей грех не ведет к смерти. А есть грех, ведущий к смерти. Я не говорю, что надо молиться о таком грехе. Всякое дурное дело — грех, но есть грех, не ведущий к смерти. Мы знаем, что всякий, кто рожден Богом, не грешит, потому что рожденный Богом оберегает его, и злодей не может наложить на него руку. Мы знаем, что мы от Бога, но весь мир от власти злодея. Мы знаем, что Сын Бога пришел и дал нам способность понимания, чтобы мы могли познать того, кто истинен. И мы живем в том, кто истинен, в Сыне Его Иисусе Христе. Он есть истинный Бог и вечная жизнь.

Всем привет! Срочно в номер! Крошечное государство Ватикан, где размещена резиденция самого Папы Римского, несколько лет подряд держало топовую строчку в рейтинге самых криминальных стран мира. А все потому, что на 1000 жителей здесь приходится больше 1000 краж и махинаций. Как вы понимаете, это связано с крохотным населением и необычайно развитым туризмом. Вот и получается такое страшное соотношение. Статистика — штука хитрая. Будьте бдительны!

0: Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: Новая музыка на «Свободном радио». Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Одно из самых больших свершений жен состоит в том, какой вклад они вносят в жизнь и деятельность своих мужей. Здесь уместна поговорка: «Позади большинства великих мужчин стоят великие жены». Образа Сары касались многие писатели как в самой Библии, так и в иудаизме и в христианстве. Образ Сары очень поучителен для женщин всех времен, ведь ей пришлось стоять рядом с таким мужем веры, которого сам Бог назвал своим другом. Да и она сама была незаурядной личностью, женщиной с сильным, особо развитым характером. В течение почти всей жизни Авраама Сара была рядом с ним, и ему вряд ли удалось бы выполнить свое предназначение в мире, если бы она не была ему верным спутником и товарищем в его долгих скитаниях, если бы она не прониклась его духом и не делила с ним его судьбу как преданный соратник. Ее покорность и послушание мужу просто восхитительны. Такое отношение к нему определялось ее отношением к Богу. Это закономерность духовного мира. Насколько женщина, жена, подчиняется Богу, настолько она слушается и мужа своего. А Сара называла Авраама господином. Это не было выражением определенной зависимости, так как истинный брак с его тесным союзом между мужчиной и женщиной не знает подобных отношений. Сара имела личные взаимоотношения с Богом, он избрал именно ее, когда обещал Аврааму произвести через него потомство, которое будет так велико, как песок на берегу моря и как звезды на небесах. Доверие к Богу и доверие обетованию сделали Сару женщиной, с которой можно брать пример и иудеям, и христианам всего мира, и всех времен. Подчинившись словам Божиим, «Пойди в землю, которую я укажу тебе», Авраам и Сара покинули сначала Ур-Халдейский, затем Харан. По всему видно, что Сару не пугали переходы. Она не противится мужу ни в чем, как это бывает порою с иными женами, которых пугают трудности, но беспрекословно следуют за ним, чтобы делить с ним совместно тяготы предстоящей кочевой жизни и выполнять возложенную на них Богом миссию. Так что Авраам и Сара совершили далекий и тяжелый переход, пока не дошли до Харана, преодолевая на своем пути пустыни и реки и множество преград. Они шли караваном, на верблюдах, медленно, с остановкой в пути. Надо было все досмотреть, обо всем позаботиться, окружить заботой и вниманием самого Авраама, приготовить пищу, одежду, ночлег. И однако они не свернули с пути. В Хевроне они разбили окончательно свои шатры, ожидая исполнения обетования. Но проходили годы, а сын все еще не рождался. А как много надежд было связано у Авраама с продолжением рода? По своим человеческим расчетам, Сара не могла уже надеяться на исполнение своей мечты. Бог же воспитывал в ней не только веру, но и терпение. Ибо вера и терпение неразрывны, и достигать их вершины не так легко. Сара решила получить сына иначе, через служанку Агарь, в расчете на то, что станет ему матерью духовно. Она взяла судьбу в свои руки и за это должна была потом расплачиваться и тяжело страдать. Так часто поступает каждый из нас. Когда ожидаемый выход от Господа не приходит, мы берем свою судьбу в свои руки. Последствия всегда плачевны. Саре было 90 лет, когда она наконец родила сына, обещанного Богом. Может ли мужчина в 100 лет произвести на свет ребенка? Способна ли 90-летняя женщина родить? Кажется абсурдным, но для Господа нет ничего трудного. Все возможно верующему в Него. Бог создал для этой супружеской четы свой особый духовный микромир и воспитывал их в вере, в истине и в той задаче, которую Он на них возложил. Бог исполнил свое обетование через Сару и Авраама произвести народ, который дал миру выдающегося из сынов Авраамовых, Мессию, Иисуса Христа, звезду среди созвездий, которая своим блеском затмила все другие звезды на земном небосклоне. великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Знаем факты.
1: В поте лица твоего будешь есть хлеб. Эти слова, сказанные Богом Адаму, первое упоминание о хлебе в Библии. А в 14 главе Бытия мы встречаем рассказ о том, как Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного Радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном Радио. Ура!
1: Свободное Радио. Свет всегда побеждает тьму.

Макс Лукада. Петра тревожит возможность слишком легко простить обидчика. Иудейский закон предписывал, чтобы обижаемый братом своим прощал его 3 раза. Петр готов удвоить это число и добавить еще 1 для ровного счета. Конечно, он думал, что такая арифметика произведет впечатление на учителя. Не произвела. Впечатление до сих пор производит на нас ответ Иисуса. «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Если вы задумывались, сколько будет 70, значит, вы упустили суть. Подсчитывать меру своего милосердия означает вообще не быть милосердным. Если вы дозируете свою доброту, ее у вас просто нет. Не должно быть такого предела, где благодать исчерпает себя.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Стих дня.
1: За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую, дорогие друзья. Нам легче благодарить Бога за какие-то особенные яркие вещи и события. Но жизнь в основном состоит из простых и непримечательных будней. Именно через них мы можем по-прежнему радоваться каждому моменту и не лишать себя удовольствия замечать почерк Божьей любви в мелочах. Вот что об этом пишет апостол Павел. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5:18. Многие сегодня связывают успех с чем-то материальным, за что действительно можно сказать спасибо небу. Но именно благодарный человек, неважно с каким достатком и положением, имеет больше поводов для радости. По-настоящему богат тот, кто способен увидеть всю прелесть своей жизни и поблагодарить Бога за все то, что у него есть, за верных друзей, любящую семью или, напротив, возможное отсутствие таковых. Все христиане имеют обещание от Господа, которое восхищает и вызывает отдельную сердечную благодарность, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все значит все. И понятное, и непонятное, доброе или худое, вызывающее смех или рождающее слезы. Все ко благу любящим Господа. Неблагодарность же, как дымовая завеса для сердца. Мало того, что она застилает глаза и мутит все вокруг, так еще и травит недовольством, словно кашлем самого человека. Искусство благодарить за все совсем не обязательно воспринимать как нечто сложное и непонятное. Все предельно просто. Проживая каждый свой день с радостью в сердце, мы ежедневно находим причину для благодарности. Например, мы можем благодарить за то, что можем жить. Жить той жизнью, которая у нас есть. Когда Павел писал этот текст, он имел в виду трудности, которые в жизни предостаточно. Ведь благодарить за них не так просто. У сынов Кореевых есть псалом: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Иногда в минуту отчаяния необходимо немедленно обратиться к своему сердцу. Послушай, душа, у тебя нет причин падать духом. Даже если что-то и случилось, у тебя есть Бог, и Он об этом знает. Радуйся, благодари и исполняй Его волю. С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: книге Евангелия от Луки.
1: Иисус рассказал такую притчу. У одного человека посажена была в винограднике смоковница. Он пришел туда и стал искать на ней плодов, но не нашел. И тогда он сказал виноградарю: «Вот уже 3 года прихожу я сюда, и все еще на этой смоковнице плодов, а их нет. Сруби ее. Зачем она землю занимает?» Но тот сказал ему в ответ: «Хозяин, оставь ее еще на год. Я окопаю ее, унавожу землю. Может, в следующем году она начнет плодоносить? А нет, тогда срубишь».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Я помню, когда мы хоронили мою прабабушку, пригласили каких-то читалок проводить службу над покойницей. Мне это отпугнуло. Какие-то верующие, какие-то не все темные. Да вот мы уже там в космос летаем, а не тут со своим Богом.
1: Господь каждого из нас предвидел еще до сотворения мира. Он знал, что будет такой Денис, который уверует, и поэтому тихо стучался в сердце юноши.

0: От мамы Денис узнал про Библию и что если он ее прочитает, то обязательно поверит в Бога. В 16 лет Денис уже сам попросил подарить ему эту книгу. Он решил, что в Библии наверняка есть ответы на его вопросы.
1: Меня все время интересовал вопрос о смерти. И вот я не мог понять, что, допустим, я умру и как-то сотрусь, исчезну. То есть я понимал, что что-то все равно должно остаться. То есть я все равно искал чего-то более высшего, более неземного. В основном я читал Нагорную проповедь. Мне очень нравился Иисус. И наравне с Библией мне очень нравилась книжка «Мастер и Маргарита». Мне нравились похождения дьявола Воланда со своей свитой. И я даже маме, помню, рассказал, говорю, мам, ну если так он классный, такой дьявол, то почему там все его так боятся, там все такое.
0: Студенческая жизнь Дениса протекала бурно и весело. В компании он играл на гитаре, с легкостью подбирая любую песню. Всем это нравилось, и никто не мог даже предположить, какие мысли волнуют их друга.
1: Было приятно, конечно, в компаниях, но хотелось чего-то большего. Я поймал себя на мысли, что я почему-то каждый вечер стал думать о Боге.
0: Ну а каким тебе представлялся Иисус?
1: Я понимал, что это не просто человек, это был Бог.
0: Но там же были какие-то его повеления, там, Нагорная проповедь. Да, это можно, то нельзя.
1: Ну, к примеру, я не понимал, а почему прелюбодеяние – это грех? Я с этим был не согласен. Если Бог нас сотворил, если дал Он нам это желание, то почему это грех? Ну, просто мне нравились девчонки. Нравились, надоедали, опять нравились. Хотелось чего-то нового.
0: А неужели тебе ни разу не попалась девчонка, которая, ну, готова была тебя выслушать?
1: Нет, тебя могут не понять, могут просто над тобой посмеяться. То, что я почитываю Библию, мне нравится Евангелие, никто не знал. Это было мое такое святое святых, неприкасаемое, куда я никого не пускал.
0: Несколько лет Денис регулярно посещал православную церковь. Ему нравилось смотреть на Иисуса с распростертыми руками, словно парящего в воздухе. Денис даже хотел петь в церковном хоре. Он считал себя христианином. Вот только жизнь его не менялась.
1: И однажды, я помню, мы очень хорошо погуляли со своей компанией. И на следующий день, естественно, с такой больной головой, я ехал в троллейбусе. И ко мне подошла одна женщина пожилая и дала мне приглашение. Там было написано «Библейская христианская церковь». Я же себя считал знатоком Библии, поэтому я думаю, во, это как раз для меня. И вот я переступаю порог собрания, и вдруг слышу современная музыка, красивые голоса и песни про Бога. Лучше я еще не слышал. Я думаю, вот чего я хочу-то, вот так-то я хочу петь Богу.
0: Денису понравилось в евангельской церкви. На первом же служении он покаялся. Но неделя за неделей протекали как обычно. Веселая компания, выпивка и девчонки. Хотя на воскресное собрание Дениса тянуло как магнитом.
1: Я даже помню, в субботу вечером мы тоже где-то выпили. Наступает воскресенье, меня опять тянет. Тут моя сестра меня останавливает, говорит, да подожди, куда ты пойдешь, от тебя перегаром несет. Но я даже в таком состоянии все равно шел. И что потом интересно, я заметил, что уже в компании я не могу же так открыто грешить. Мне стал грех не нравиться. И я порвал со всеми своими старыми грехами полностью.
0: Денис порвал и со старыми друзьями. Они были в недоумении. Некоторые девчонки даже плакали. Денис действительно изменился, и это очень не понравилось его родным.
1: Все мои родственники воспротивились. Там даже отец мой куда-то в ФСБ ходил, а там разбираться, чтобы там прикрыли нашу церковь. Я даже помню, один раз пришел домой, такой радостный, с Библией, там что-то начал маме рассказывать. В это время влетает в кухню мой отец, такой разъяренный, начинает орать. Ты что там по университету начал говорить? Там мне теперь на кафедре, а он сам преподаватель университета, мне там все на кафедре теперь пальцы меня тычут. Хватает ему Библию и пытается ее порвать. Я цепляюсь в эту Библию, и мы с отцом падаем на пол, начинаем с ним кувыркаться. В это время влетает мама, начинает нас разнимать. Но я не знаю, как я сам пережил тот период. Я только верю, что это Господь мне давал силы. И теперь я счастливый человек. Главное искать. Тот, кто ищет Бога искренне, он всегда его найдет. Вот. И советую людям обратить внимание, что в вашем городе есть евангельские церкви, где вот люди, такие вот как я, повстречались со Христом.
0: Сейчас многие себя называют верующими, но при этом живут так, как хотят. А искренние христиане призваны жить по Слову Божьему, которое живо и действенно, и по-настоящему производит изменения в жизни человека. Это была программа «Вечность в миниатюре». Звукорежиссер Константин Масолитинов и я, Ольга Милтенис, прощаюсь с вами. До новой встречи.
2: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Моление. Дай выплакать сердце мое пред тобою, склонившись в молитве ночною порой. Услышь эту боль, от тебя не сокрою я стоны свои в той молитве простой. Кому же идти? Все под Богом мы ходим. В деснице Господней истоки земли. Твоя благодать на народы нисходит, твой дух исцеляет и раны мои. Как много в округе и слез, и страданий, как мало тепла, доброты и любви среди бесконечных житейских скитаний. Направь наши души на стези твои. К мольбе прихожу и душой припадаю. Ты сможешь утешить, понять и простить. И горе и радость с тобой разделяя, о душе спасения буду молить. А волны мирские все выше вздымают, невзгоды встают, как прибрежный гранит. И снова я к небу в молитве взываю: помилуй, о Боже, спаси, сохрани.
1: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Нехорошо есть слишком много меда, как и постоянно искать себе славы.
2: Дорогие и возлюбленные работники свободного радио, ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляю вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Петр Мамонов. Любовь – не вздохи на скамейке, не прогулки при луне и не восхищение друг другом. Это умение нести тяготы другого человека. Даже если он тебе неприятен, ты сделай ему хорошее, переступи через себя. Подними лежащего, не думай, что это пьянь валяется. Может, у него с сердцем плохо. И даже если пьян, подними, посади на бордюрчик. У нас ошибочное мнение, что христианство – это хождение в церковь и молитвы.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Дацишин Юрий, Красноярск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: У меня уверовали два друга. И по их свидетельству, я никогда не отрицал, что Бог существует. Но о Христе я знал только то, что его предал Иуда, и его убили. Когда изменилась жизнь двух моих друзей, я увидел это, и они подарили мне Евангелие, я прочитал его. И в один прекрасный момент Бог коснулся моего сердца, и моя жизнь изменилась. Это было 16 лет назад.
0: Свободное радио.

Нет на земле таких стен, чтоб не смог сломать ты на своем пути. Нет на земле вершины, куда б не смог пойти ты, чтоб меня спасти. И нет такой неправды, чтоб ты не смог разрушить на своем пути. И тьмы нет во вселенной, где не явил бы свет ты, чтоб меня спасти.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Павел Худа?
1: Давайте обратимся к Священному Писанию. Сегодня место Священного Писания – это Евангелие от Иоанна, 13 глава, 6 стиха записано. «Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Я хотел бы остановиться на последней фразе, где Господь говорит: что делаю теперь, не знаешь, уразумеешь после. Вы знаете, есть много вещей, которые мы не до конца понимаем в нашей жизни. Поле, которое вспахивает, это тоже такой не очень хороший процесс для поля, но он нужный. В нашей жизни есть много таких вещей, которые мы не можем до конца понять. Здесь мы видим, когда Иисус умывал ноги ученикам, Петру показалось это слишком унизительным для него, если Господь будет умывать ему ноги. Но на то, что сказал Петр: «Не умоешь ног моих вовек», Господь сказал ему, что это необходимо сделать. И то, что сделал Господь для Петра, это было благословением для него. И знаете, друзья, я хочу сказать, что те благословения, которые к нам приходят в жизни, порой мы не можем принять, потому что в том виде, в каком они приходят, исполнение заповедей Божьих или того, что на нас есть какая-то ответственность, обязанности, служение и так дальше. И порой мы устаем, мы устаем под этой тяжестью, но за этим следует благословение, которое скрыто за всем этим. Поэтому давайте будем проявлять просто послушание нашему Господу. Пусть Бог благословит каждого.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфира, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских Христиан-Баптистов, Краснодар.
1: Свободное радио рядом.

0: Деяния апостолов.
1: «Мы пошли вперед на корабль и поплыли в вас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину, и, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывав в Трагилии, в следующий день прибыли в Милит. Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Ассии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им:
2: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию».
3: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Катя, Катя!
1: Вы меня?
0: Катя, так это правда, что ты стала христианкой?
1: Христианкой?
0: Что же ты до экзамена-то молчала?
1: Простите, я не понимаю, о чем вы...
0: Да что с тобой? Я же твой преподаватель по истории. Поздравляю, ты написала контрольную на отлично.
1: Правда, на отлично? Не может быть, я же не готовилась совсем.
0: Да какая разница, Катюша? Ты же теперь христианка.
1: А при чем тут...
2: Заказное письмо для Екатерины Крошкиной. Срочное письмо для Екатерины Крошкиной.
1: Я Крошкина.
2: Вам срочное письмо от мэра города.
1: Не, от мэра?
2: Распишитесь, вот здесь.
1: Ага. Студентки Омского педагогического университета Крошкина ЕА присуждается именная стипендия мэра до конца обучения на основании того, что сегодня утром Крошкина ЕА приняла решение пригласить Христа в свое сердце. Что происходит? Ничего не понимаю.
3: Вот вы где, гражданка, я вас по всему городу ищу.
1: Меня ищете? Что случилось, товарищ милиционер?
3: И вы еще спрашиваете.
1: О, нет, только не говорите, что я опять не там машину припарковала.
3: Да нет, нет, не волнуйтесь, все нормально.
1: А, вы насчет превышения скорости? Послушайте, я завтра же обязательно оплачу эту квитанцию.
3: Да забудьте вы про эти квитанции. По поручению управляющего ДПС города и области мне передано зачитать вам приказ от 21.09.04 об отмене всех ограничений скорости для автомобилей Екатерины Крошкиной на дорогах нашего города.
1: Как это об отмене?
3: Управляющий ДПС Омской.
1: Да я поняла, что управляющий, но почему? Я же его глаза не видела.
3: Ему доложили о вашем решении уверовать в Христа. Примите мои поздравления.
1: Да что тут происходит, в конце концов? Я же даже никому не говорила.
4: Катя, как хорошо, что я тебя встретил. Катя, флюорография показала, что все наши опасения не оправдались. У тебя с легкими все превосходно. Ну а результаты крови просто восхитительны. Ты абсолютно здоров. Да и что удивляться, ведь ты теперь...
1: Да постойте, вы все!
4: В чем дело, тебе плохо?
1: А что если... Что если я скажу вам, что... На самом деле я еще не приняла решение поверить в Иисуса. Что если я просто только подумываю об этом?
4: А, так вот оно что. Тогда все становится на свои места.
1: Что? Что становится?
4: А я и думаю, чего это я вдруг стал врачом? Я же раньше никогда им не был.
1: Как это не был?
4: Чего ты удивляешься? Я же твой лучший друг. Тебе ли этого не знать?
1: Костик, ты что ли?
4: Какой из меня вообще врач?
1: Костик, дорогой, объясни, наконец, что тут происходит?
4: Ну, что происходит? Мы с тобой в церкви сидим. А ты думаешь над тем, пригласить ли Христа в свое сердце?
1: То есть, мне что, все это получается снится?
4: А ты думала, такое наяву может быть?
1: Костик, врач! Мой Костик, врач! Да! Точно, точно, только во сне может быть.
4: Да не, я не об этом. Я о том, что после того, как ты поверила в Христа, все твои проблемы будто бы решились сами собой.
1: А разве...
4: Ну-ка, открой-ка Библию. Иоанна 16:33.
1: Так, 16:33. Так, в мире будете иметь скорбь, но не бойтесь, я победил мир. Тогда зачем становиться христианкой?
4: Божий Сын пролил свою кровь на кресте, чтобы примирить грешных людей с Богом. Он покроет твои грехи. Он подарит тебе вечную жизнь и даст силы пройти через все испытания этой жизни. И когда настанет твой час уйти с земли, Он переведет тебя от смерти,
5: в вечную жизнь.
6: Все заботы ваши возложите на Него. Ибо Он печется.
4: Катя, Катя, просыпайся!
1: Костик?
4: Чего мы же в церкви?
7: Две вещи поражают в этом стихе. Во-первых, честность. Честность Петра. У христианина, оказывается, есть заботы. Иногда спрашиваешь других христиан, ну как дела? И слышишь, Вадя, все хорошо? Слава Богу. Ну как дела-то? Слава Богу. Я понимаю, что Богу слава, а дела-то как? Послушание и доверие Богу заключается не в том, чтобы говорить, что у меня нет забот, что у меня нет проблем, что у меня нет испытаний. И вообще все так здорово. В том, что сказать, да, они есть, они достаточно серьезные, они очень серьезные. Но все это я возлагаю на Него. Я доверяюсь Ему.
8: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Друзья, Свободное радио — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь Свободному радио можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня. Искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное радио.
1: В любое время дня и ночи Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: 7 августа католическая церковь вспоминает память святого Каэтана Тиенского, который вместе с епископом Карафа основал орден теотинцев. Родился будущий святой в 1480 году в Виченце, в Верхней Италии, и был сыном Гаспара, наследника Тиены. После окончания обучения праву в Падуе он стал секретарем папы Юлия II и папским протонатором, а затем был рукоположен в священники. В Риме Каэтан стал членом братства Оратория Божественной Любви и неустанно трудился в пользу реформы духовенства. В 1519 году он возвратился в Виченцу и вступил там в братство святого Иеронима, которое особенно заботилось о бедняках и больных. Вместе с Джанпьетро Карафа, будущим папой Павлом IV и двумя другими священниками, Каэтан основал в Риме конгрегацию теотинцев с целью религиозно-духовного и пасторского образования духовенства. В Венеции Каэтан создал благотворительную кассу для помощи бедным, а в 1530 году помогал жертвам чумной эпидемии. Каэтан самоотверженно трудился над спасением душ и, как утверждают, обладал даром чудотворения. В 17 веке он был причислен сначала к лику блаженных, а затем к лику святых. В иконографии изображается в облачении теотинца, держа в руках Евангелие. Впоследствии его также стали изображать с младенцем Иисусом на руках, так как Каэтану было видение Богородицы, которая вверила ему младенца. Именно этот эпизод изображен Бернини в знаменитой скульптурной группе, которая располагается в Санта-Мария-Маджоре в Риме.
1: След в истории.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Клайв Льюис. «Сколько пены и мишуры было в том, что мы оба называли моей любовью. Да будет так. Смотри изо всех сил, родная. Я не стану ничего от тебя утаивать, даже если бы мог. Мы не идеализировали друг друга. У нас не было секретов друг от друга. Ты знала все мои слабости. И если сейчас оттуда ты увидишь что-нибудь похуже, я могу это принять. И ты тоже можешь. Отчитать, объяснить, подразнить, простить. Потому что одно из чудес любви — то, что она дарит обоим, в особенности женщине, способность видеть партнера насквозь, несмотря на околдованность любовью, в то же время не освобождаясь от ее чар».
1: Свободное радио. Всегда вместе.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: золотые библейские стихи.
1: Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Исаия, 41 глава, 10 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков, и я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивать всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если ты узнал, что кто-то заболел или кого-то уволили, то ты сразу должен догадаться, что у него слабая вера. Это же не может быть просто насморк или сокращение персонала в фирме. Тут явно есть какой-то духовный смысл. И твой долг непременно донести его до человека. Пусть обличается.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Быстрая молитва. «И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному». Книга Неемии, 2 глава, 4 стих. В течение нескольких месяцев Неемия молился за возможность участвовать в восстановлении Иерусалима. Когда царь заметил, что Неемия был не так радостен, как обычно, он спросил, почему ты так печален? Неемия поведал о состоянии Иерусалима. Стены были в развалинах, ворота были сожжены, и люди вели аморальный образ жизни. Как я могу быть счастлив, когда я услышал такие новости? Поэтому царь спросил, какая твоя просьба? Это была возможность, о которой молился Неемия. Понимая, насколько важным был этот момент, он быстро помолился Богу Небес. Царь, вероятно, даже не заметил эту маленькую паузу, но Бог это заметил. Не длина наших молитв делает их эффективными. Для Бога имеют значение наши взаимоотношения с Ним. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Молитва Неемии была короткой и безмолвной, но она была эффективной. Бог услышал и ответил. Какое-то утешение знать, что Он слышит наши безмолвные молитвы. Если у нас нет взаимоотношений с Богом, то есть только одна молитва, в которой Он заинтересован. «Бог, будь милостив ко мне, грешнику». Но когда вы помолились этой молитвой один раз, как Дитё Божье, вы уже можете возносить к Богу быстрые молитвы в любое время, когда у вас будет нужда. Если вы в этих правильных взаимоотношениях, эти короткие молитвы могут быть очень эффективными. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь на молитвы, даже на те быстрые молитвы, которые спонтанно возникают из-за нашей слабости или смятения. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: 15 псалом. Господь, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может жить на святой горе Твоей? Тот, чей путь безупречен, и кто поступает праведно, кто от чистого сердца истину говорит и языком своим не клевещет, кто не делает ближнему зла и оскорблений на друга не принимает, кто презирает негодяя, но почитает боящихся Господа, кто клятву хранит, пусть даже себе во вред, кто дает в долг не ради выгоды и против невинного взяток не берет, поступающий так никогда не споткнется.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Псих дня.
1: За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую, дорогие друзья. Нам легче благодарить Бога за какие-то особенные яркие вещи и события. Но жизнь в основном состоит из простых и непримечательных будней. Именно через них мы можем по-прежнему радоваться каждому моменту и не лишать себя удовольствия замечать почерк Божьей любви в мелочах. Вот что об этом пишет апостол Павел. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5:18. Многие сегодня связывают успех с чем-то материальным, за что действительно можно сказать спасибо небу. Но именно благодарный человек, неважно с каким достатком и положением, имеет больше поводов для радости. По-настоящему богат тот, кто способен увидеть всю прелесть своей жизни и поблагодарить Бога за все то, что у него есть, за верных друзей, любящую семью или, напротив, возможное отсутствие таковых. Все христиане имеют обещание от Господа, которое восхищает и вызывает отдельную сердечную благодарность, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все значит все. И понятное, и непонятное, доброе или худое, вызывающее смех или рождающее слезы. Все ко благу любящим Господа. Неблагодарность же, как дымовая завеса для сердца. Мало того, что она застилает глаза и мутит все вокруг, так еще и травит недовольством, словно кашлем самого человека. Искусство благодарить за все совсем не обязательно воспринимать как нечто сложное и непонятное. Все предельно просто. Проживая каждый свой день с радостью в сердце, мы ежедневно находим причину для благодарности. Например, мы можем благодарить за то, что можем жить. Жить той жизнью, которая у нас есть. Когда Павел писал этот текст, он имел в виду трудности, которых в жизни предостаточно. Ведь благодарить за них не так просто. У сынов Кореевых есть псалом: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Иногда в минуты отчаяния необходимо немедленно обратиться к своему сердцу. «Послушай, душа, у тебя нет причин падать духом. Даже если что-то и случилось, у тебя есть Бог, и Он об этом знает. Радуйся, благодари и исполняй Его волю». С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
0: Утро на свободном радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Если кто говорит, я люблю Бога и при этом ненавидит своего брата, тот лжец. Ведь если он не любит брата, которого видел, то не может любить Бога, которого не видел. У нас есть заповедь, которую мы получили от него. Тот, кто любит Бога, должен любить и своего брата».

0: Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.
1: Свободное радио.

любовь не проживет и недели. Знаешь, в этом мире она обречена. Тратить время, обреченность не имеет цели, но кажется, что она в нас.

0: Завтра любовь растопчет ботинок. Знаешь, она опять оставит меня. Но пока она есть, я всегда рядом. С ней мне радостно, с ней мне больно. Мне кажется, это надежда. Мне кажется, это я.
1: Всем привет! Акулы настолько чувствительны к присутствию крови в воде, что могут обнаружить 1 грамм в 100 тысячах литров. И это еще что? Еще меньше процентов песен из всей современной музыки попадает в ротацию свободного радио. У нас тут самый строгий отбор. И все это ради вас.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Весть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: «Пусть неимущий брат гордится, когда Бог его возвышает, а богач гордится, когда Бог его унижает, потому что богатство его так же мимолетно, как полевой цветок. Солнце взошло, опалило зноем, и увял стебелек, цвет опал, и погибла прелесть цветка. Так и богач увянет в самый разгар своих дел».
3: Новая музыка на свободном радио.

каждом вздохе есть надежда. Земля и небо, все мы между. В каждом вздохе есть надежда. Земля и небо.

0: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
1: В новый день со Свободным Радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Некоторые из методов, к которым прибегают в речевой терапии, могут быть эффективно использованы родителями, желающими развить у своих детей речевые навыки и умения, расширить их словарный запас. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Одним из таких самых простых методов является правило очередности. Обычно, общаясь с детьми, мы нарушаем очередность. На каждое высказывание ребенка приходится около 15 высказываний взрослых. Но ведь диалог подразумевает равное участие собеседников. Поэтому в общении с маленьким ребенком большую роль играет снижение темпа беседы и строгое соблюдение правил очередности. Улыбается он – улыбаетесь вы. Он толкает машинку – вы делаете то же самое. Это позволяет ребенку собраться с мыслями и сформулировать то, что он хочет сказать. Совершенствовать этот подход нам поможет метод, который известный логопед Карен Кухейн называет методом расширения. Когда ваш ребенок научился выговаривать только одиночные слова, постарайтесь отвечать ему, используя уже две составные структуры. Скажем, он говорит «корова», вы отвечаете «большая корова». Он «корова ест», вы реагируете «корова ест сейчас». Так, шаг за шагом, вы постепенно развиваете у вашего ребенка разговорные навыки. Подобная методика поможет детям научиться вести бойкий диалог. Из всего вышесказанного вовсе не следует, что вы не должны вовлекать вашего ребенка в нормальный тип беседы, характерный для взрослых. Но иногда полезно слегка замедлить темп общения, не спешить и поговорить с ребенком на его языке, оперируя доступными его пониманию вещами. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семьи».
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Свободному радио 7 лет.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Псих дня.
1: За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую, дорогие друзья. Нам легче благодарить Бога за какие-то особенные яркие вещи и события. Но жизнь в основном состоит из простых и непримечательных будней. Именно через них мы можем по-прежнему радоваться каждому моменту и не лишать себя удовольствия замечать почерк Божьей любви в мелочах. Вот что об этом пишет апостол Павел. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5:18. Многие сегодня связывают успех с чем-то материальным, за что действительно можно сказать спасибо небу. Но именно благодарный человек, неважно с каким достатком и положением, имеет больше поводов для радости. По-настоящему богат тот, кто способен увидеть всю прелесть своей жизни и поблагодарить Бога за все то, что у него есть, за верных друзей, любящую семью или, напротив, возможное отсутствие таковых. Все христиане имеют обещание от Господа, которое восхищает и вызывает отдельную сердечную благодарность, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все значит все. И понятное, и непонятное, доброе или худое, вызывающее смех или рождающее слезы. Все ко благу любящим Господа. Неблагодарность же, как дымовая завеса для сердца. Мало того, что она застилает глаза и мутит все вокруг, так еще и травит недовольством, словно кашлем самого человека. Искусство благодарить за все совсем не обязательно воспринимать как нечто сложное и непонятное. Все предельно просто. Проживая каждый свой день с радостью в сердце, мы ежедневно находим причину для благодарности. Например, мы можем благодарить за то, что можем жить. Жить той жизнью, которая у нас есть. Когда Павел писал этот текст, он имел в виду трудности, которые в жизни предостаточно. Ведь благодарить за них не так просто. У сынов Кореевых есть псалом: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Иногда в минуты отчаяния необходимо немедленно обратиться к своему сердцу. Послушай, душа, у тебя нет причин падать духом. Даже если что-то и случилось, у тебя есть Бог, и Он об этом знает. Радуйся, благодари и исполняй Его волю. С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
0: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обидой,
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

33 псалом. «Вославлю Господа во всякое время. Хвала Ему всегда на устах моих. Душа моя будет хвалиться Господом, пусть услышат кроткие и возвеселятся. Славьте со мною Господа, превознесем Его имя вместе. Я искал Господа, и Он мне ответил, и от всех моих страхов меня избавил. Кто обращал к Нему взор, сияет от радости. Лица их не покроет стыд. Этот бедняк воззвал, и Господь услышал его, и от всех напастей его избавил. Ангел Господень ополчается вокруг тех, кто боится Господа, и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Благословен тот, кто ищет прибежище у Него. Бойтесь Господа, святые Его, ведь кто боится Его, ни в чем не нуждается. Молодые львы бедствуют и голодают, а ищущие Господа не имеют нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, я научу вас страху Господню. Кто любит жизнь и желает видеть добрые дни, тот удерживай свой язык от зла и свои уста от коварных речей. Удаляйся от зла и твори добро, ищи мира и стремись к нему. Глаза Господни на праведных, и уши его открыты для их молитвы. Но лицо Господне против тех, кто делает зло, чтобы память о них на земле истребить. Взывают праведные, и Господь их слышит, и от всех скорбей их избавляет. Близок Господь к сокрушенным сердцем и спасает павшего духом. Много скорбей у праведного, но от всех их избавляет его Господь. Он все кости его хранит, ни одна из них не будет переломлена. Погубит грешника зло, ненавидящие праведного будут осуждены. Господь спасает жизнь своих слуг, и никто из ищущих у него прибежища не будет осужден».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем семилетие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем. И лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте «свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: «Свободное радио».

0: письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Вы что, не знаете, что на стадионе бегут все участники забега, а приз получает один? Бегите же и вы, чтобы получить его. Все атлеты упорно тренируются, но они поступают так, чтобы получить венок, который увянет, а мы — чтобы получить венок неувядаемый. Так и я бегу не бесцельно. Я тоже, как кулачный боец, не калачу воздух впустую. Нет, я закаляю тело и подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так, что, провозгласив весть для других, сам не буду допущен к состязаниям».

0: Деяния апостолов.
1: Некоторый же муж именем Анания с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал:
2: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу».
1: Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее:
2: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?»
1: Она сказала:
3: «Да, за столько».
1: Но Петр сказал ей:
2: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут».
1: Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
4: Да восхвалят тебя народ.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Приходите праздновать вместе!

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 7 августа католическая церковь вспоминает память святого Каэтана Тиенского, который вместе с епископом Карафа основал орден теотинцев. Родился будущий святой в 1480 году в Виченце, в Верхней Италии, и был сыном Гаспара, наследника Тиены. После окончания обучения праву в Падуе он стал секретарем папы Юлия II и папским протонатором, а затем был рукоположен в священники. В Риме Каэтан стал членом братства «Оратория Божественной Любви» и неустанно трудился в пользу реформы духовенства. В 1519 году он возвратился в Виченцу и вступил там в братство святого Иеронима, которое особенно заботилось о бедняках и больных. Вместе с Джанпьетро Карафа, будущим папой Павлом IV и двумя другими священниками, Каэтан основал в Риме конгрегацию теотинцев с целью религиозно-духовного и пасторского образования духовенства. В Венеции Каэтан создал благотворительную кассу для помощи бедным, а в 1530 году помогал жертвам чумной эпидемии. Каэтан самоотверженно трудился над спасением душ и, как утверждают, обладал даром чудотворения. В 17 веке он был причислен сначала к лику блаженных, а затем к лику святых. В иконографии изображается в облачении теотинца, держа в руках Евангелие. Впоследствии его также стали изображать с младенцем Иисусом на руках, так как Каэтану было видение Богородицы, которая вверила ему младенца. Именно этот эпизод изображен Бернини в знаменитой скульптурной группе, которая располагается в Санта-Мария-Маджоре в Риме.
1: След в истории.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Есть библиотеки, где можно вызвать человека в качестве живой книги и слушать его рассказы. В связи с чем у меня вопрос. А вам было бы что рассказать, если бы вас пригласили в библиотеку в качестве такой книги?

0: 40-й псалом. «Блажен тот, кто о слабом заботится. Во время беды избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь, счастьем одарит его на земле и не отдаст его на произвол врагов. Господь укрепит его на одре болезни и с ложа недуга его поднимет. Я сказал: помилуй меня, Господь, исцели меня, я пред тобою согрешил. Враги мои зло говорят обо мне, когда же умрет он, и имя его погибнет? Если приходит кто навестить меня, то ложь говорит, а в сердце своем слагает злые слухи. Потом он выходит и всем их рассказывает. Все враги мои шепчутся против меня, думают худшее обо мне. Смертельный недуг его одолел, он слег и больше ему не встать. Даже близкий друг, на которого я полагался, тот, кто ел мой хлеб, поднял свою пету против меня. Но ты, Господи, помилуй меня, подними меня, и я воздам им. Из того я узнаю, что угоден тебе, если враг мой не превозможет меня. А меня ты поддержишь за непорочность мою и поставишь пред собою навеки. Благословен Господь Бог Израиля от века и до века».
1: Свободное радио. Правильно.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Быть христианином сейчас стало предельно не модно, не круто, позорно и стрёмно. Я подозреваю, что это сильно облегчило мой поворот в сторону веры. Потому что только на этом фоне можно почувствовать себя по-христиански убогоньким и смиренным, без претензий на то, что принадлежишь чему-то великому, и без маниакального желания убеждать кого-то в собственной правоте. Верующие — это звучит не гордо. Я ощущаю себя человеком с ненормальной интеллектуальной ориентацией, интеллектуальным меньшинством, этакой альтернативно одаренной. Друзья могут подозревать или знать о твоей проблеме, но вслух это обсуждается редко, боятся тебя задеть. А ты втихаря лазишь по тематическим форумам, читаешь соответствующие книжки. Пофантазировав, можно даже почувствовать себя ранней христианкой. Вокруг упадочный Рим, все поклоняются разным богам и богиням, а в основном баблу. Вокруг относительность всего и вся. Коррупция, интриги, манипулирование общественным мнением со стороны императоров, разврат и падение рождаемости. Все носятся со своими тараканами, торопятся попробовать в жизни все и разочаровываются. Вокруг истерическое воодушевление и всеобщее уныние. А я? Я в домике, то есть в уютном духовном гетто. Все логично. Блаженны нищие духом.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Когда уже все сказано и сделано, жизнь по вере есть не что иное, как бесконечная война духа с плотью, всеми доступными средствами.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Вы были мертвы по причине своих преступлений и грехов, из-за которых вы некогда шли злыми путями этого мира, покоряясь владыке поднебесного мира, духу, который и поныне действует в тех, кто противится Богу. Ведь мы все тоже из их числа. Мы тоже жили по законам плотской природы, исполняя все вожделения нашего тела и ума, из-за этого нашего естества подлежали наравне со всеми суду Божьего гнева. Но Бог, богатый милостью, по великой своей любви, которую Он полюбил нас, мертвых от грехов, оживил нас вместе со Христом. По доброте Его вы спасены».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Отовсюду звучат призывы быть победителем. Якобы другой исход дела неприемлем. Но тот, кто на самом деле добился успеха, знает, что поражение учит куда лучше победы. Иногда нужно, чтобы тебя переехал поезд разочарования в себе, чтобы стать другим и чтобы стать лучше. Не бойтесь поражений, цените их.

Вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: Свети ярко. Вдохновляй. Свободное радио.
0: Новый час на свободном.
2: Время светить.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих.
0: Свободное радио.

благодарен буду. Знаешь, что будешь рядом со мной в трудный момент. Обнимешь и поддержишь, сделаешь комплимент. За красоту природы тебе лишь благодарен. За то, что наградил ее красивыми полями. За солнце и луну, за снег и чистоту. За то, что я живой.

0: рядом. Ты не покинешь, не предашь, не повернешься задом.
1: Спасибо, папа, спасибо, мой отец. Я был без тебя, словно мертвец. Но твоя любовь, она ко мне безгранична. Скажу спасибо, Боже, скажу при всех публичных.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую, дорогие друзья. Нам легче благодарить Бога за какие-то особенные яркие вещи и события. Но жизнь в основном состоит из простых и непримечательных будней. Именно через них мы можем по-прежнему радоваться каждому моменту и не лишать себя удовольствия замечать почерк Божьей любви в мелочах. Вот что об этом пишет апостол Павел. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5:18. Многие сегодня связывают успех с чем-то материальным, за что действительно можно сказать спасибо небу. Но именно благодарный человек, неважно с каким достатком и положением, имеет больше поводов для радости. По-настоящему богат тот, кто способен увидеть всю прелесть своей жизни и поблагодарить Бога за все то, что у него есть, за верных друзей, любящую семью или, напротив, возможное отсутствие таковых. Все христиане имеют обещание от Господа, которое восхищает и вызывает отдельную сердечную благодарность, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все значит все. И понятное, и непонятное, доброе или худое, вызывающее смех или рождающее слезы. Все ко благу любящим Господа. Неблагодарность же, как дымовая завеса для сердца. Мало того, что она застилает глаза и мутит все вокруг, так еще и травит недовольством, словно кашлем самого человека. Искусство благодарить за все совсем не обязательно воспринимать как нечто сложное и непонятное. Все предельно просто. Проживая каждый свой день с радостью в сердце, мы ежедневно находим причину для благодарности. Например, мы можем благодарить за то, что можем жить. Жить той жизнью, которая у нас есть. Когда Павел писал этот текст, он имел в виду трудности, которых в жизни предостаточно. Ведь благодарить за них не так просто. У сынов Кореевых есть псалом: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Иногда в минуту отчаяния необходимо немедленно обратиться к своему сердцу. Послушай, душа, у тебя нет причин падать духом. Даже если что-то и случилось, у тебя есть Бог, и Он об этом знает. Радуйся, благодари и исполняй Его волю. С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
0: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Я иногда думаю, чему я могу научиться у героев из Ветхого Завета? Взять хотя бы Иакова. Ну что за человек? Обман на обмане. С точки зрения современного христианина, так верующие не поступают. Но вот есть в его жизни один поворотный момент. Это сцена борьбы с Богом, когда он просто вцепляется в него и говорит: «Буду держать, доколе не благословишь». И для меня это главный пример. Держаться за Бога, за Его благословение, крепко, изо всех сил, несмотря ни на какие собственные промахи и обстоятельства. Как в одной песне поется: «За тебя держусь, никуда не отпущу». Держитесь за Бога и не останетесь без благословения. Это «Свободное радио».
1: Слава Богу за все! Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!
1: В новый день со «Свободным радио».

0: Наталья Мелешко. Из сердца льется Господу хвала, идя земной тернистою тропою под светло-сенью Твоего крыла. Как хорошо быть, Господи, с Тобою! Как хорошо в Тебе сокрыться вновь среди невзгод, страдания, обиды, найти от зла защиту и покров, любовью Божьей дни земные свиты. Как хорошо жить в мире, не боясь житейских волн, которые пугают, к Тебе прильнув, от всей души молясь, обетование Божие слагая. Как хорошо найти душе покой, опору в жизни, помощь и отраду. Как хорошо быть, Господи, с Тобой, Ты — утешение мое, услада. Как хорошо в сухой палящей зной душе найти живительный источник, познав сиротство в суете мирской, Господь, в Тебе лишь обрести дом отчий. Как хорошо любовь найти в Тебе, блаженство я и радости не скрою, за все благодарю в судьбе. Как хорошо быть, Господи, с Тобою.
1: Это «Свободное радио».

Можно говорить, да? О, я уже в эфире. Извините. Здравствуйте. Я снова вот пришла на студию, чтобы рассказать о том, что мне недавно Бог открыл. Так, с чего начать? В общем, с мужем мы давно уже подумывали о том, чтобы удочерить девочку из детского дома. Ну и вот, недавно, наконец, решились. Подали заявление, справки там все необходимые собрали, и вот месяца где-то через два звонят нам, значит, из детского дома и приглашают прийти и посмотреть на детей. Ну, приходим мы, значит, в этот детдом. Нас там так хорошо встретили, провели в комнату и говорят: «Пожалуйста, выбирайте». Знаете, я чего греха таить, конечно, хотела хорошенького ребенка, красивенького, такого сладенького. Ну, чтобы потом фотографии всем друзьям показывать, дома в рамочку вставить, любоваться, ну, вы меня понимаете. И вот, зайдя в комнату, я заметила одну девочку, которую я мысленно тут же исключила из выбора, потому что она, как бы это сказать, она была не такая, как все. Понимаете, альбинос. Белая, как снег, не веснушечки. Ну и что с того, скажете вы? Понимаете, она не просто была не такая, как все. Она была очень красивая. Можно сказать, страшненькая. По всей видимости, отсутствие пигментации делало ее кожу совершенно незащищенной от солнечного света. Я даже заметила на ее теле несколько ожогов, некоторые из которых потрескались и превратились в язвочки и гнойнички. Ей часто приходилось смахивать мух и мошек, которые так и норовили сесть на ее ранки. Ну и вот. В общем, посмотрев внимательно на всех деток, мы с мужем остановили свой выбор на одной хорошенькой такой смугловатой жизнерадостной девчонке, которая смеялась, крутилась вокруг нас и просила поиграть. Но мы восприняли это как знак свыше, пошли в кабинет администратора, чтобы оповестить о своем выборе. Но не все оказалось так просто. Администратор сказала, что в принципе мы можем удочерить эту девочку, но при условии, что мы возьмем и ее сестру-двойняшку. Да-да-да, вы правильно догадались. Сестрой оказалась как раз та страшненькая девочка-альбинос. Ну и пытаясь как-то скрыть свою досаду, понимаете, чтобы обо мне вдруг плохо не подумали, я говорю: «А у нас квартирка небольшая, двум девочкам тесновато будет. Мы тогда лучше другую девочку подыщем». Вот так вот и выпутались. А придя домой вечером, я открыла Библию. Я стараюсь каждый вечер Библию читать. И наткнулась на тот отрывок, где, помните, фарисеи критикуют Иисуса за то, что он ест с мытарями и грешниками. На что им Иисус отвечает: «Нездоровые нуждаются во враче, но больные». И тут же перед глазами картина. Девочка-альбинос. Ранки, язвочки, гнойнички. Господи, ведь это же я! Это маленькая девочка я! Ты спас меня совсем не потому, что я была примером совершенства. Нет! Мне и до сих пор есть чего стыдиться. Но вопреки всем язвам и болезням, ты простил и удочерил меня. Знаете, образно говоря, я уверена, что у Иисуса где-нибудь на полке стоит рамка с моей фотографией. И если кто-либо спросит, кто эта больная некрасивая девочка, он с гордостью ответит: «Вы видите ее такой, какая она сейчас. Я вижу ее такой, какой она однажды станет». Записали?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: К Иисусу приносили детей, чтобы он к ним прикоснулся. А ученики их бранили. Иисус, увидев это, возмутился и сказал им: «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им. Ведь Царство Бога принадлежит таким, как они. Верно вам говорю, кто не примет Царство Бога как ребенок, тот не войдет туда».
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Если мне математически докажут, что истина не в Христе, я предпочту Христа. Русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский.
1: Вдохновляй. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Свободному радио 7 лет.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Тогда говорит им Иисус: «Все вы отступитесь от меня этой ночью, как сказано в Писании: убью пастуха, и овцы стада рассеются. Но после того, как я воскресну, вы найдете меня в Галилее». Но Петр сказал ему: «Даже если все от тебя отступятся, я никогда». «Верно тебе говорю», — говорит ему Иисус, «этой же ночью, прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». «Даже если придется с тобой умереть, не отрекусь от тебя», — говорит Петр. Так говорили и остальные ученики.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Привет всем! Сейчас модно говорить о том, что ты вершитель своей судьбы. Но на самом деле дело обстоит совсем не так. Один президент обзывает другого, и мир оказывается на пороге войны. Другой миллиардер озвучивает свои мысли о стабильности той или иной валюты, и твои деньги за пару дней дешевеют на 10%. Подавляющее большинство из нас — просто маленькие люди, от которых ничего не зависит, и которые огребают в первую очередь, когда кто-то наверху не в духе. Но есть и хорошая новость. Бог в курсе происходящего. И наша жизнь в этом мире совсем не конечная остановка, а лишь небольшая пробка. В царстве Бога все встанет на свои места. Нам стоит лишь в смирении и послушании ждать этого момента.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: Утренний движ на Свободном радио.

Петр Мамонов. Один умный человек сказал, что грех – это то, что отделяет нас от Бога. Когда я успеваю задуматься, а меня вот это сейчас отделяет, тогда получается, если попросишь. И потом, всегда страдает невинный. Из-за меня. Из-за того, что я сделал или не сделал. Из-за того, что в моем сердце. Злоба или любовь.

0: Притчи Соломона.
1: Каков город, чьи стены рухнули, таков и человек, не владеющий собой.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

100 нескучных историй. В полной безопасности. Американские поселенцы шли по прериям Дикого Запада. Однажды они с ужасом увидели, что в их сторону ветер несет сильное пламя, раздувая его. Языки огня приближались как будто со всех сторон. Куда податься? Где укрыться от страшного пожара? Началась паника и всеобщее смятение. Но вдруг все с удивлением увидели, как один мужчина из их группы зачем-то поджег траву на пути огня. Сухая трава быстро загорелась и оставила за собой участок выгоревшей земли. «А теперь, — скомандовал тот мужчина, — переходите все сюда, на выжженную землю. Смелее же, ну!» Люди послушались. Им стало ясно, для чего понадобилось поджигать траву. Какое мудрое, находчивое решение. Паника прекратилась, никто никуда больше не разбегался, все собрались в центр выжженного участка. Вскоре огонь приблизился к людям, но, дойдя до них, остановился. И в полной безопасности они наблюдали, как огонь обошел их с двух сторон. Библия говорит, что на грешный мир однажды сойдет огонь Божьего суда. И где нам, грешным людям, укрыться? Только на участке выжженной земли, только во Христе. Ведь когда-то, 2000 лет назад, огонь Божьего гнева принял на себя Иисус Христос. Потому что Он взял на себя наши грехи. Христос полностью за них рассчитался. Нам лишь два шага. Всего два шага до безопасного участка выжженной земли. Это вера во Христа и искреннее покаяние. Если мы с Христом, бояться нечего. Наказание обошло нас стороной, ведь Христос уже взял его на себя. Теперь, благодаря Христу, мы имеем мир с Богом. Только бы держаться за Иисуса до конца, жить с Ним каждый день, верить в Него и любить Его. Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Новый Завет, первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам.

0: Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы – тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая Свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает Свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником! С днем рождения, Свободное!
1: Надежда есть всегда!

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 7 августа католическая церковь вспоминает память святого Каэтана Тиенского, который вместе с епископом Карафа основал орден теотинцев. Родился будущий святой в 1480 году в Виченце, в Верхней Италии, и был сыном Гаспара, наследника Тиены. После окончания обучения праву в Падуе он стал секретарем папы Юлия II и папским протонатором, а затем был рукоположен в священники. В Риме Каэтан стал членом братства Оратория Божественной Любви и неустанно трудился в пользу реформы духовенства. В 1519 году он возвратился в Виченцу и вступил там в братство святого Иеронима, которое особенно заботилось о бедняках и больных. Вместе с Джанпьетро Карафа, будущим папой Павлом IV и двумя другими священниками, Каэтан основал в Риме конгрегацию теотинцев с целью религиозно-духовного и пасторского образования духовенства. В Венеции Каэтан создал благотворительную кассу для помощи бедным, а в 1530 году помогал жертвам чумной эпидемии. Каэтан самоотверженно трудился над спасением душ и, как утверждают, обладал даром чудотворения. В 17 веке он был причислен сначала к лику блаженных, а затем к лику святых. В иконографии изображается в облачении теотинца, держа в руках Евангелие. Впоследствии его также стали изображать с младенцем Иисусом на руках, так как Каэтану было видение Богородицы, которая вверила ему младенца. Именно этот эпизод изображен Бернини в знаменитой скульптурной группе, которая располагается в Санта-Мария-Маджоре в Риме.
1: След в истории.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Время подумать.
1: А чего бы такого хотелось бы вам услышать, друзья? Может быть, ободряющего чего-то или вдохновляющего, мотивирующего? Иногда ведь вовремя услышанное со стороны слова может сыграть в нашей жизни ключевую роль. Живешь-живешь, сам вроде достаточно взрослый, много понимающий, рефлексирующий. И тут бац! Слышишь чей-то разговор и чьи-то мысли со стороны, и это становится для тебя градообразующим открытием. Я однажды, уже будучи достаточно взрослой барышней, стояла в парфюмерном магазине напротив стенда с красными помадами. Красная помада – это, я вам скажу, целая наука. Это вам не просто так. И оттенков миллион, и мыслей сопровождает красную помаду не меньше. И вот стою я напротив стенда, в голове роем мыслей, мол, а не слишком ли? А не слишком ли вызывающе? А они подумают, что у меня истерика, какая-то она слишком красная. И тут к этому же стенду подходят две канарейки лет по 13, и одна другую говорит: «Ты знаешь, чтобы красная помада хорошо носилась, нужно на зубы нанести прозрачный блеск. Тогда ничего не смажется, и отпечатков некрасивых не будет». В этот момент, друзья, я почувствовала себя мамонтом и поняла, что вот оно, горе от ума. Зачем над покупкой помады размышлять так, будто бы курсовую пишешь и гипотезу недоказуемую выдвигаешь? Вот тогда взяла первую попавшуюся помаду и почти ею, конечно же, не пользовалась, потому что она слишком красная. Но это классика. И вы, мужчины, никогда не ругайтесь на нас. Есть такие винтики в нашей голове, из-за которых нам действительно время от времени нужно что-то купить не для того, чтобы потом носить, а просто чтобы купить.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Холодный дождь, по телу дрожь. Промокшая насквозь по улице идешь. Бежишь прочь из дома в ночь. Друг другу мы вонзили в сердце острый нож.

0: нами.
1: Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободная!
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Есть. Выдержка из письма Иакова.
1: «Омойте руки, грешники, и очистите сердца двоедушные. Скорбите, рыдайте и плачьте. Пусть ваш смех обратится в рыдание, радость в уныние. Принесите себя перед Господом, и Он вас возвысит».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Быстрая молитва. «И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному». Книга Неемии, 2 глава, 4 стих. В течение нескольких месяцев Неемия молился за возможность участвовать в восстановлении Иерусалима. Когда царь заметил, что Неемия был не так радостен, как обычно, он спросил, почему ты так печален? Неемия поведал о состоянии Иерусалима. Стены были в развалинах, ворота были сожжены, и люди вели аморальный образ жизни. Как я могу быть счастлив, когда я услышал такие новости? Поэтому царь спросил, какая твоя просьба? Это была возможность, о которой молился Неемия. Понимая, насколько важным был этот момент, он быстро помолился Богу Небес. Царь, вероятно, даже не заметил эту маленькую паузу, но Бог это заметил. Не длина наших молитв делает их эффективными. Для Бога имеют значение наши взаимоотношения с Ним. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Молитва Неемии была короткой и безмолвной, но она была эффективной. Бог услышал и ответил. Какое это утешение знать, что Он слышит наши безмолвные молитвы. Если у нас нет взаимоотношений с Богом, то есть только одна молитва, в которой Он заинтересован. «Бог, будь милостив ко мне, грешнику». Но когда вы помолились этой молитвой один раз, как Дитё Божье, вы уже можете возносить к Богу быстрые молитвы в любое время, когда у вас будет нужда. Если вы в этих правильных взаимоотношениях, эти короткие молитвы могут быть очень эффективными. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь на молитвы, даже на те быстрые молитвы, которые спонтанно возникают из-за нашей слабости или смятения. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Люди, лишенные настоящего детства, всегда будут отвечать миру долей неискренности, долей недоверия. Лоренс Даррелл.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств.

0: Привет, друзья! Меня зовут Катя, и вы на Свободном радио. Жизнь – прекрасная штука, даже если в ней происходят не самые приятные в этот момент вещи. Пожалуйста, помните, что после грозы обязательно выглянет солнце. Давайте не просто выживать, а процветать. Бог радуется, когда мы живем, прославляя Его и благодаря. Так что слава Богу за этот день.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: С днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения свободного, друзья!
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. 7.3.4. Нормальное стремление человека радоваться. Мы избегаем печали. Но опять Соломон расставляет приоритеты неожиданно. И это вполне обоснованно, исходя из того, первое, в каком мире мы живем, второе, в каком состоянии находимся, имеется в виду наша греховность, третье, и что нас ждет после смерти. Во-первых, сетование лучше смеха, потому что оно соответствует состоянию гибнущего мира. Он тонет, как печально известный «Титаник», и бал на тонущем корабле есть нечто противоестественное. Тонущий корабль — это трагедия. Такому сюжету больше соответствует минорная, драматическая, эпическая музыка. Представьте, если бы режиссер фильма «Титаник» музыкальным фоном сцены тонущего корабля поставил «Калинку-малинку» или закадровый смех, ставший популярным в современных дешевых комедиях. Веселенькая музыка и хохот дико не согласуются с кошмаром гибнущего судна. Орущие, тонущие, обезумевшие, замерзающие насмерть в ледяной воде пассажиры, а музыкальным фоном идет калинка, сопровождаемая взрывами смеха. Это назовут издевательством. Однако, точно таким же образом смех не соответствует той реальности, в которой мы живем. Мир катится в ад. И здесь творятся страшные вещи. Печаль сердца – более подходящий эмоциональный фон при взаимодействии с реальностью. Во-вторых, сетование лучше смеха, потому что греховному состоянию человека больше соответствуют слезы, чем глупый смех. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. 7.3. Фундаментальная проблема человека – греховное сердце. Смех не может изменить его в лучшую сторону. Слезы могут. Скорбь – вот что способно вычищать из него грязь. И начинается это очищение со слез покаяния. Разве хоть кто-то из нас каялся в грехах, безудержно смеясь или хотя бы улыбаясь? Никто. Ко Христу мы все пришли с раскаянием, печалью и грустью. Они принесли нам очищение. И после покаяния печаль помогает духовно расти в христианской жизни, особенно печаль о своих грехах. В этом смысле и получается, что сетование гораздо эффективнее смеха. Оно – инструмент Божий для достижения благочестия. Каждое изменение к лучшему начинается с печали. «Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Иакова 4:8-9.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих.
0: Ты не один. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую, дорогие друзья. Нам легче благодарить Бога за какие-то особенные яркие вещи и события. Но жизнь в основном состоит из простых и непримечательных будней. Именно через них мы можем по-прежнему радоваться каждому моменту и не лишать себя удовольствия замечать почерк Божьей любви в мелочах. Вот что об этом пишет апостол Павел. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5:18. Многие сегодня связывают успех с чем-то материальным, за что действительно можно сказать спасибо небу. Но именно благодарный человек, неважно с каким достатком и положением, имеет больше поводов для радости. По-настоящему богат тот, кто способен увидеть всю прелесть своей жизни и поблагодарить Бога за все то, что у него есть, за верных друзей, любящую семью или, напротив, возможное отсутствие таковых. Все христиане имеют обещание от Господа, которое восхищает и вызывает отдельную сердечную благодарность, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все значит все. И понятное, и непонятное, доброе или худое, вызывающее смех или рождающее слезы. Все ко благу любящим Господа. Неблагодарность же, как дымовая завеса для сердца. Мало того, что она застилает глаза и мутит все вокруг, так еще и травит недовольством, словно кашлем самого человека. Искусство благодарить за все совсем не обязательно воспринимать как нечто сложное и непонятное. Все предельно просто. Проживая каждый свой день с радостью в сердце, мы ежедневно находим причину для благодарности. Например, мы можем благодарить за то, что можем жить. Жить той жизнью, которая у нас есть. Когда Павел писал этот текст, он имел в виду трудности, которые в жизни предостаточно. Ведь благодарить за них не так просто. У сынов Кореевых есть псалом: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Иногда в минуту отчаяния необходимо немедленно обратиться к своему сердцу. Послушай, душа, у тебя нет причин падать духом. Даже если что-то и случилось, у тебя есть Бог, и Он об этом знает. Радуйся, благодари и исполняй Его волю. С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
2: Радость есть всегда. Свободная

0: днем рождения, Свободное радио! Весь август празднуем вместе с вами. Ведь именно ваша вера, поддержка и любовь делают наш эфир живым и настоящим. Вместе мы не просто вещаем, мы в буквальном смысле освещаем путь. Спасибо, что вы с нами. Пусть свободное звучит в эфире и в сердцах. С праздником! С днем рождения, свободного!
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио. Нам по пути.

крупнейшая в истории России финансовая пирамида, МММ, была основана Сергеем Мавроди. Как многие помнят, в начале 90-х эта частная компания предложила своим вкладчикам 1000% дивидендов, заманив в пирамиду, по разным оценкам,

0: расследованию обстоятельств дефолта 1998 года, непосредственной причиной принятия решений от 17 августа 1998 года стало отсутствие у правительства Российской Федерации средств, необходимых для исполнения своих долговых обязательств по государственным краткосрочным обязательствам по облигациям федерального займа, а также резкое ухудшение условий привлечения новых займов. Причиной возникновения долгового кризиса стало завышение доходности ГКО ОФЗ практически с первых же месяцев их размещения, что привело к осуществлению пирамидального принципа обслуживания государственного долга, для погашения обязательств по которому производилась эмиссия новых займов. Легковерный всякому слову доверится, осмотрительный перед каждым шагом подумает. Книга притчи Соломона, 14 глава, 15 стих.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Дорогие друзья, примите поздравления Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в Свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.

0: и сколько они тебе за это заплатили?
1: Чего?
0: Ой, только не надо мне тут строить из себя. Вы все прекрасно понимаете.
1: Простите, я вас чем-то обидел?
0: Ой, кажется, я опозналась. Извините, пожалуйста, я подумала, что вы...
1: Что я что?
0: Ну, понимаете, вы очень похожи на одного чела... Господи, как же вы похожи! И я вот подумала, что Гарик и Коля все это подстроили.
2: Что подстроили-то?
0: Хотя откуда им знать, как вы выглядите?
2: Да что подстроили-то?
0: Понимаете, Гарик и Коля — мои друзья. Ну, в общем, мы только что в автобусе разговаривали о Боге.
1: О Боге?
0: Ну, мои друзья, они... Это, ну... Христиане, понимаете?
1: Угу.
0: И я сказала, что если бы Бог на самом деле существовал, он бы явил нам себя более явно. Потом я выхожу, и тут вы стоите.
2: Если хотите, я могу пройтись пешком до следующей остановки.
0: Нет-нет, что вы?
2: А что вы на меня так смотрите?
0: Просто вы очень похожи на...
2: На кого?
0: На...
2: Ну?
0: Нет, вы не поймете меня.
2: Ну, рожайте.
0: Понимаете, Гарик и Коля сказали, что тому, кто искренне хочет познать истину, Бог явит себя.
2: Правильно, это так?
0: Вы что, тоже христианин?
2: Да. Так на кого я, по-вашему, похож?
0: А?
2: Ну, вы сказали, что я на кого-то похож.
0: А, да. Только не подумайте, что я совсем того. Понимаете, иногда мне снятся ангелы.
2: Так.
0: И они все выглядят одинаково.
2: Угу.
0: И они все выглядят вот точь-точь, как вы.
1: Так, с вами все ясно.
0: Вот я и подумала сначала, что, возможно, это Гарик и Коля что-то задумали. Но откуда им знать, как ангелы выглядят в моих снах?
1: А что, если я скажу вам, что я на самом деле ангел? Тогда вы поверите в Бога?
0: Вы ангел? Ну, даете. Вы просто-напросто человек, который очень похож на мое представление об ангелах. Это ничего не доказывает.
2: Так какое вам доказательство нужно?
0: Ну, как я уже говорила Гарику и Коле, вот если бы я увидела в небе большой светящийся крест...
1: Что-то вроде этого...
0: Смотрите, смотрите! Крест в небе! Удивительно, какое совпадение! Крест появился сразу после того, как мы о нем заговорили!
1: Действительно, какое совпадение?
0: Как же он там появился? Должно же быть какое-то объяснение. Может, это какое-то отражение? Может, это какой-то космический газ? А может, это два реактивных самолета так пролетели навстречу друг другу? Вы что думаете, а?
2: Так значит, вы не воспринимаете это как доказательство существования Бога?
0: Ну, знаете, всему должно быть естественное объяснение.
2: Но вы-то только что говорили, что если Бог покажет большой светящийся крест на небе, вы поверите в него.
0: Ну, вот если бы он показал мне знамение, которое я не смогла бы объяснить разумом...
1: Что-то вроде этого.
0: Смотрите, смотрите! Мое имя! Смотрите, мое имя высветилось на небе!
1: Ну, что теперь скажете?
0: Эх, как же это похоже на Гарика и Колю. Уверена, это они все построили. Хотя ума не приложу, как у них это получилось.
2: Ну а если они скажут, что не имеют к этому никакого отношения?
0: Так я им бы поверила. Кто еще мог это сделать?
1: Может быть, тот, кто послал в мир своего сына, чтобы спасти людей?
0: Ну вот, теперь вы говорите, как они. Это ведь они вас наняли, так?
1: Никто меня не нанимал.
0: Да ладно вам врать. Передайте им, что их шутка удалась. Они правы.
1: Правы? В чем правы?
0: В том... Что кто просто не хочет верить, тому никакие доказательства и знамения не помогут. Такой человек для всего найдет объяснение. Хорошо, что я хоть не на деньги поспорила. Вам-то они сколько заплатили? Эй! Вы где? Ау! Странно, как сквозь землю провалился.
3: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

почти никто не верит пожилым людям, которые говорят, что жизнь пробегает очень быстро. А стоило бы, потому что они точно знают, о чем говорят. Но это невозможно, потому что сытый не поймет голодного. Берегите время, потому что жизнь дана нам для того, чтобы быть голосом, руками, ушами или плечом Бога на земле.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: Не пытаемся ли мы снова получше себя зарекомендовать? Разве мы тоже, как другие, нуждаемся в рекомендательных письмах к вам или от вас? Нет. Вы сами наше письмо. Оно написано в наших сердцах. Оно всем известно, его любой может прочитать. Всем видно, что вы и есть письмо Христа. Оно написано благодаря нашему служению. И не чернилами, а духом живого Бога. И не на каменных скрижалях, а на скрижалях сердца из плоти. И это наша уверенность перед лицом Бога, благодаря Христу. И не потому, что мы сами по себе на что-то годимся, что мы можем что-то отнести на свой счет. Нет. Наша пригодность от Бога. Это Он сделал нас пригодными быть служителями нового договора, в котором главное не буква, то есть писанный закон, а дух. Потому что буква убивает, а дух дарует жизнь.

0: familiar kind.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. «На земле же, воистину, мы как бы блуждаем, и не было бы драгоценного Христова образа перед нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий перед потопом. Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное, сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим. Да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных».
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Саша, я с города Тамбова.
1: Зачем нужно верить в Бога?
2: Вера – это мои отношения с Богом, мое общение с Ним, мое доверие Ему, и Его Слову. И когда я свою жизнь полностью доверяю Ему и живу так, как хочет того Он.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: У меня есть надежда на то, что в моей жизни будет все хорошо, потому что так обещает Господь. Поэтому я в это верю. Я надеюсь, это отражается на моей любви к ближним. Ну, таким образом, вот я вижу в себе изменения, которые Он производит. Вот так вот вера проявляется в моей жизни, что я становлюсь лучше, появляется желание других делать лучшими, и появляется надежда.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился».
1: Церковь – это свобода или ограничение?
2: Для меня церковь – это и не свобода, и не ограничение. Для меня церковь – это семья, где я могу испытывать удовольствие, наслаждение, свободу. Но одновременно в церкви я тружусь для того, чтобы помогать другим. Поэтому это и не свобода, и не ограничение.
3: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. Утренний движ. На свободном радио.
4: Cause home is where the heart is. Now I'm with you.

0: В этом году «Свободному радио» исполняется 7 лет. «Свободное радио» — это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. Дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить.
1: «Свободное радио».
2: Привет, это Дима Притула, и это «Свободное радио».

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Ретро-музыка на Свободном радио.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: История одного молодого человека. «Приготовься к сретению Бога твоего», пророк Амос, 4 глава, 12 стих. Молодой человек 25 лет отправился в опасное путешествие в район реки Хэй в Канаде, финал которого оказался трагичным. Спустя какое-то время его труп обнаружили в заброшенной хижине. Его изможденная рука лежала на листке бумаги, на котором он писал своей матери в последние часы жизни, когда слабость уже полностью одолела его. Вот эти трогательные строки. «Светит солнце, но я замерзаю, мама. Я могу немного пройтись, и это, пожалуй, все. Во мне нет сил, так как я долгое время ничего не ел. Последние 40 дней я никого не встречал. У меня с собой есть несколько журналов, но они сейчас бессмысленны. У меня есть игральные карты, но они не смогут принести мне удовольствие в моем одиночестве. Единственное, что меня беспокоит, так это то, простит ли Бог мои грехи». Просто шок. Упадок сил, одиночество, страх. Молодой человек не мог избавиться от мысли, что скоро навсегда расстанется с этим миром. Библия дает нам ответ на его последний вопрос. Тот, кто искренне исповедует свои грехи и полагается верой на Иисуса Христа и его искупительное дело, получает прощение и потому готов к встрече с Богом. «Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31, стих 5.
2: Свободное радио.

0: Всем привет, это Гена Вербицкий. Поздравляю, Свободное Радио, с днем рождения. С юбилеем вас, ребята. Звучите еще громче. Слушателям хочу пожелать успехов во всем. Слушайте мои песни и радуйтесь жизни в Господе.
1: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: 7 августа католическая церковь вспоминает память святого Каэтана Тиенского, который вместе с епископом Карафа основал орден теотинцев. Родился будущий святой в 1480 году в Виченце, в Верхней Италии, и был сыном Гаспара, наследника Тиены. После окончания обучения праву в Падуе он стал секретарем папы Юлия II и папским протонатором, а затем был рукоположен в священники. В Риме Каэтан стал членом братства «Оратория Божественной Любви» и неустанно трудился в пользу реформы духовенства. В 1519 году он возвратился в Виченцу и вступил там в братство святого Иеронима, которое особенно заботилось о бедняках и больных. Вместе с Джанпьетро Карафа, будущим папой Павлом IV и двумя другими священниками, Каэтан основал в Риме конгрегацию теотинцев с целью религиозно-духовного и пасторского образования духовенства. В Венеции Каэтан создал благотворительную кассу для помощи бедным, а в 1530 году помогал жертвам чумной эпидемии. Каэтан самоотверженно трудился над спасением душ и, как утверждают, обладал даром чудотворения. В 17 веке он был причислен сначала к лику блаженных, а затем к лику святых. В иконографии изображается в облачении теотинца, держа в руках Евангелие. Впоследствии его также стали изображать с младенцем Иисусом на руках, так как Каэтану было видение Богородицы, которая вверила ему младенца. Именно этот эпизод изображен Бернини в знаменитой скульптурной группе, которая располагается в Санта-Мария-Маджоре в Риме.
1: След в истории.
3: Свободному радио 7 лет.

0: золотые библейские стихи.
1: Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16 по 18 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Библии мы очень часто встречаем призывы отбросить страх. По разным подсчетам, около 100 раз минимум. Трудно бороться со страхом повелением или советом просто перестать его испытывать. Но Библия дает нам больше. Мы читаем о добром пастыре и защитнике, который заботится о нас. И наверняка мы переживали его заботу в жизни. Давайте же продолжим уповать на того, кто возлюбил нас настолько, что пролил кровь на кресте, чтобы спасти. Мы на Свободном радио учимся надеяться и не бояться. Вы с нами?

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов. Скажу просто спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился. Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла. До встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: Свободное радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Роберт Броун, английский ботаник. Основные работы Броуна посвящены морфологии и систематике растений. Ученый впервые описал строение семяпочки и установил различия между голосеменными и покрытосеменными растениями. Обнаружил процесс полового скрещивания или опыления у высших растений. Наблюдая под микроскопом поведение частиц пыльцы, взвешенных в воде, обнаружил, что они совершают хаотичные зигзагообразные движения. Впоследствии показал, что подобным же образом ведут себя суспензии любых других веществ. Это явление позже получило название броуновского движения. В 1831 году Броун изучил и описал ядро растительной клетки. Броун утверждал: познание Бога в мире – это первое движение ума, пробуждающегося от житейской суеты.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: суди книгу по обложке. Есть такая поговорка. Но как же часто мы поступаем совершенно наоборот. Мы очень быстро выносим вердикт человеку, взглянув на него, и поступаем соответственно. В том числе в церкви, что самое обидное. Фасад может быть очень привлекательным, но и наоборот. Давайте не лениться и узнавать друг друга по-настоящему. Часто внешние проявления – это свидетельство внутренней боли, которую можно вылечить лишь прикосновением Бога. Ну а Он действует в этом мире через свой народ, свое тело, то есть нас с вами. Будем любить друг друга не только на словах, но и на деле. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Вы только посмотрите на себя, братья, какими вы были, когда вас призвал Бог. Много ли было среди вас тех, кого бы сочли мудрыми? Много ли было влиятельных? Много ли родовитых? Но чтобы посрамить мудрых, Бог избрал то, что в мире считается глупым, чтобы посрамить сильное, то, что в мире считается слабым. И избрал безродное и незначительное, иными словами, ничтожное, чтобы значимое для мира обратить в ничто. Так пусть никто не хвалится перед Богом. Ведь это Бог соединил вас со Христом Иисусом, которого Он сделал для нас мудростью. Благодаря Ему мы оправданы Богом, посвящены Богу, выкуплены на свободу. Следовательно, как говорится в Писании, кто хочет похвалиться, пусть похвалится Господом».
2: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет — это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы «Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте «свободная.медиа» или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения, свободные!
3: «Свободное радио». Музыка, дух, стиль.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих.
0: Живи с радостью. Свободное радио.
2: Как человек...

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую, дорогие друзья. Нам легче благодарить Бога за какие-то особенные яркие вещи и события. Но жизнь в основном состоит из простых и непримечательных будней. Именно через них мы можем по-прежнему радоваться каждому моменту и не лишать себя удовольствия замечать почерк Божьей любви в мелочах. Вот что об этом пишет апостол Павел. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5:18. Многие сегодня связывают успех с чем-то материальным, за что действительно можно сказать спасибо небу. Но именно благодарный человек, неважно с каким достатком и положением, имеет больше поводов для радости. По-настоящему богат тот, кто способен увидеть всю прелесть своей жизни и поблагодарить Бога за все то, что у него есть, за верных друзей, любящую семью или, напротив, возможное отсутствие таковых. Все христиане имеют обещание от Господа, которое восхищает и вызывает отдельную сердечную благодарность, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все значит все. И понятное, и непонятное, доброе или худое, вызывающее смех или рождающее слезы. Все ко благу любящим Господа. Неблагодарность же, как дымовая завеса для сердца. Мало того, что она застилает глаза и мутит все вокруг, так еще и травит недовольством, словно кашлем самого человека. Искусство благодарить за все совсем не обязательно воспринимать как нечто сложное и непонятное. Все предельно просто. Проживая каждый свой день с радостью в сердце, мы ежедневно находим причину для благодарности. Например, мы можем благодарить за то, что можем жить. Жить той жизнью, которая у нас есть. Когда Павел писал этот текст, он имел в виду трудности, которые в жизни предостаточно. Ведь благодарить за них не так просто. У сынов Кореевых есть псалом: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Иногда в минуту отчаяния необходимо немедленно обратиться к своему сердцу. Послушай, душа, у тебя нет причин падать духом. Даже если что-то и случилось, у тебя есть Бог, и Он об этом знает. Радуйся, благодари и исполняй Его волю. С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: строчка из второго письма Павла Тимофею.
1: «И всех, кто хочет жить свято в единении со Христом Иисусом, ждут гонения. А негодяи и мошенники будут идти все дальше, из огня да в полымя, и сбивать с пути и других, и себя. А ты стой на том, чему научился и в чем удостоверился. Ты знаешь, кто твои учителя. Еще в младенчестве узнал Святое Писание. Оно способно своей мудростью научить тебя спасению через веру во Христа Иисуса. Всякое Писание боговдохновенно и полезно. Оно помогает учить, обличать, исправлять, наставлять, как жить честной жизнью. Так что слуга Божий всем снабжен и подготовлен к любому доброму делу».
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Вот она.
1: Да кто она? И вообще, кто тебя просил тащить меня в этот музей?
0: Вот она.
1: Я всего-навсего задала тебе вопрос.
0: Ответ на твой вопрос находится именно здесь, в музее.
1: Ну что тут?
0: Вот она.
1: Ну, картина. Ну, при чем здесь мой вопрос?
0: Узнаешь, кто это?
1: Узнаю, конечно.
0: Как думаешь, сколько такая стоит?
1: Да ты что? Сколько стоит? Это бесценная работа.
0: Ну, а все-таки, сколько она стоит?
1: Миллионов так 10, может быть.
0: 10 миллионов? Да ты что, издеваешься? Да тут же холста на 100 рублей и красок рублей на 200. Сам тут дорогой. Рама из красного дерева.
1: Ты чё, того, да? Это же Шишкин.
0: Да хоть Микеланджело. Все равно это кусок холста, краски да пара деревяшек.
1: Ну ладно, говори, что ты задумал.
0: Так ты еще не догадалась?
1: Я просто спросила тебя, почему вы, христиане, против абортов? А ты зачем-то показываешь мне Шишкина?
0: Тихо-тихо, вообще-то это не я, а ты упомянула Шишкина. Я же просто говорю про кусок холста, краски и деревяшки, которого яйца выеденного не стоит.
1: Как ты можешь так говорить о бесценном творении великого художника?
0: Ты что, все еще не услышала ответ на свой вопрос?
1: Нет. При чем здесь мой вопрос?
0: Ты спросила меня, почему христиане против абортов? Ответ такой же, как если бы ты спросила меня. Почему я против того, чтобы бросить эту картину в огонь?
1: Прошу тебя, хватит говорить загадками.
0: Как же ты не понимаешь? В обоих случаях мы уничтожаем, как ты сама сказала, бесценное творение великого художника.
1: Да что ж такого бесценного в каком-то зародыше?
0: Знаешь, ученые уже многие годы пытаются расшифровать информацию ДНК. И они до сих пор не понимают, каким образом творец ДНК смог написать на одном холсте сразу несколько картин.
1: На одном холсте несколько картин?
0: Исследования показали, что информация ДНК каким-то образом накладывается друг на друга.
1: Как это?
0: Это точно так же, как если бы ты попробовала нарисовать сразу несколько картин на одном холсте. Куда ты?
1: Моя подруга собирается сделать аборт, я должна поговорить с ней.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и видеть доброе во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем, во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Ибо он не часто вспоминает о днях своей жизни, так как Бог вознаграждает его радостью сердца. 5.17.19. И напоследок уже знакомые размышления. Здесь практически один в один повторяется идея, упомянутая ранее. 3.12.13. Способность радоваться не зависит от финансового, социального, географического положения. Человек, не умеющий ценить многогранную Божью доброту, уже явленную ему, не остановится на пути поиска счастья, чего бы он ни достиг. Однако добавляется еще один нюанс. Речь идет не просто о категории «умеющих быть довольными», а о людях состоятельных, которых Бог благословил материально. При этом богатство не приносит им вреда, как другим. И это дар от Бога. Получить от него изобилие не значит обрести благословение. Благословением будет способность пользоваться изобилием себе на пользу, а не во вред. Еще вот что хотелось бы отметить. По мере технологического прогресса грань между богатыми и бедными расплывается, значительно расширяя диапазон категории так называемого среднего класса. По крайней мере, это наблюдение верно относительно развивающихся стран. Еще сотню лет назад бедного можно было сразу узнать. Одна смена драной одежды, одна пара дырявой обуви на все случаи жизни, кусок хлеба на день и какая-нибудь лачуга, где спать. В наше время визуальные и классовые отличия сведены к минимуму. Внешний вид теперь может быть очень обманчивым. Уровень благосостояния неимоверно вырос, предоставляя материальные возможности, о которых не мечтали богачи времен Соломона. В моем понимании, бедный человек – это тот, кто не может себе позволить досыта есть и иметь одежду и обувь на каждый сезон. Если эти требования соблюдены, то поздравляю вас. Вы представитель среднего класса и, скорее всего, даже богач. Это означает, что 18 стих относится к вам в полной мере. Ибо он не часто вспоминает о днях своей жизни, так как Бог вознаграждает его радостью сердца. Главная идея стиха в том, что получившие от Бога в дар благочестие, довольство и материальный достаток живут в настоящем времени. И потому годы стремительно несутся. Способность наслаждаться жизнью держит их мысли в постоянном сегодня. И у них нет причин устремляться мыслями в некое благополучное вчера. Если вы замечали, воспоминания о счастливых днях затерты и смутны. Они забываются быстро и смешиваются в приятную кучу. Когда все хорошо, нет особого желания задавать сложные вопросы, связанные с трудностями бытия. Тогда мы просто живем, ибо Бог вознаграждает нас радостью сердца. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.
1: «Свободное радио».

0: Факты.
1: В 1947 году были обнаружены кумранские свитки Библии, датируемые первым веком нашей эры. При сверке с Библиями 10-го столетия ученые обнаружили, что за 1000 лет Библия не претерпела никаких серьезных изменений, которые бы влияли на ее содержание, в то время как многие другие произведения с течением времени при переписывании заметно менялись.
2: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.
1: Новый час на свободном.
3: Время остановиться и слушать.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если будете прощать людям их проступки, тогда и вам простит ваш Небесный Отец. А если не будете прощать людям, и Отец ваш не простит вам ваши проступки».
0: Свободное радио.

Разве такое можно? Разве такое снится? Или судьба не птица, вспорхнет, не возвратится? А я на твоих ладонях увидел Христа поцелуи. То ли касание неба,

Тогда мы пошли по морю, разбивая волны ногами, и как глупые дети плясали, кричали, смеялись. Капля вместила море, любовь перешла границы. Разве такое можно?

0: Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».
1: Новая музыка на «Свободном радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. И я, как всегда, рассказываю вам о кино. О том, что можно посмотреть вечером, чтобы это было и интересно, и полезно. Например, американский фильм 2016 года «Чудеса с небес». Режиссер Патрисия Риген. Фильм основан на реальных событиях. Неутешительные прогнозы, боль и лекарства – вот во что превратилась жизнь обычной девочки. Каждый день ее родители и знакомые молятся за нее. Надежда остается лишь на чудо, и исцеление приходит. Однако чудеса происходят часто не таким образом, как мы ожидаем. Фильм «Чудеса с небес».
1: Свободное радио.
2: Свободному радио 7 лет.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: из первого письма Павла Тимофею.
1: «Я хочу, чтобы мужчины везде и всюду воздевали в молитве руки с чистыми помыслами, без гнева и споров. Это касается и женщин. И пусть они одеваются скромно и украшают себя стыдливостью и благоразумием. Не прическами, золотом, жемчугами и дорогими нарядами, а тем, что подобает женщинам, которые называют себя почитающими Бога, то есть добрыми делами».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Привет, друзья! С вами Мари Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».

0: Дорогие волонтеры, я рада вас приветствовать в нашем центре. Благодарю за то, что вы откликнулись на нашу просьбу и приехали. Ну что, давайте знакомиться. Меня зовут Анна, я буду курировать вашу группу. Как я понимаю, все здесь присутствующие разделяют наши убеждения. И все же, прежде чем рассказать о ваших непосредственных обязанностях, я бы хотела остановиться на целях работы нашей организации. Наш центр помогает детям-беженцам из горячих точек адаптироваться в новой социально-культурной среде. Для этого мы проводим лагеря и выездные мероприятия, а также регулярные занятия в местных центрах, как этот. Кроме того, мы устраиваем для детей обеды и полники, дни рождения, праздники. В общем, что можем. Пожалуйста, выберите из списка секций ту, где бы вам, как бы вам казалось, ваше участие было бы наиболее эффективным. И подойдите к таблице, напишите свое имя в соответствующую графу. Если есть вопросы, подходите ко мне.
1: О, а я, наверное, выберу преподавание. Ты со мной?
2: Да не, я лучше инструктора спросил.
3: Девчонки, а давайте втроем на кухне запишемся.
1: Нет, я, наверное, лучше в библиотеку.
4: Анна, а можно вопрос?
0: Да, пожалуйста, как вас зовут?
4: Меня Макс.
0: Очень приятно, Макс. Спасибо за ваше участие в программе.
4: О, ну что вы, я рад возможности помочь в таком важном, благородном деле. В мире столько равнодушия. Остается все меньше людей, которые готовы по-настоящему сопереживать. Нам нужно объединиться, иначе этот мир погибнет. Мы с вами идем в верном направлении, и мы поможем всему миру.
0: А у вас, кажется, был ко мне какой-то вопрос?
4: Ну да, да, конечно. Знаете, мне пока трудно определиться с секцией. Я бы хотел для начала подробнее узнать о принципах работы, иметь, так сказать, представление концепции.
0: Что ж, приходите завтра на консультацию. Кроме того, руководители секции проводят ознакомительные семинары для новичков. Ну, как дела, Макс? Смогли определиться?
4: Пока в поиске, но семинары очень помогают. Я уже кое-что для себя наметил, ну и вообще познавательно.
0: Добрый день, Макс. Ну как? Перешли от поиска к деятельности?
4: Мне кажется, я уже близок. Не хватает чисто технической информации.
0: Вы уже больше недели у нас, а по-прежнему не работаете ни в одной секции. Чем вы занимаетесь все это время?
4: Я хожу, изучаю, присматриваюсь, но пока не найду ничего соответствующего моим способностям и интересам.
0: Знаете, мне кажется, что наш центр вряд ли сможет вам в этом помочь.
5: Писание говорит нам, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. И еще, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.

Зинаида Миркина. Как научиться различать ложную идею вовремя? Как выработать иммунитет от идеологического вируса? Вы ставили перед собой этот вопрос? Вряд ли. У вас идея сразу видна. Вот христианская идея. По-вашему, была всегда доброй и на протяжении всей истории творила только добро? Полно. Это даже странно. Неужели вы не знаете об инквизиции и обо всем, что творилось в истории именем Христа? Неужели этого можно не знать? Да ведь утопическая мечта о немедленной ненасильственной справедливости была реакцией на несостоятельность исторического христианства, на лицемерие и малодушие служителей церкви. Как только не толковались христианские идеи, сегодня мы вновь возвращаемся к ним. Так вот, я мечтаю, чтобы возвратились не к идее христианства, а приблизились бы к живому Христу. Вот в чем моя надежда.

0: Всем привет! Всех денег не заработаешь. А вот довести себя до ручки можно легко. Позаботьтесь, чтобы в вашей жизни хватало места творчеству, спонтанности и беззаботности. Это неплохая защита от выгорания. Помните, чтобы быть эффективным не только в работе, но и в отношениях с другими людьми, сначала нужно позаботиться о себе.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 7 августа католическая церковь вспоминает память святого Каэтана Тиенского, который вместе с епископом Карафа основал орден теотинцев. Родился будущий святой в 1480 году в Виченце, в Верхней Италии, и был сыном Гаспара, наследника Тиены. После окончания обучения праву в Падуе он стал секретарем папы Юлия II и папским протонатором, а затем был рукоположен в священники. В Риме Каэтан стал членом братства «Оратория Божественной Любви» и неустанно трудился в пользу реформы духовенства. В 1519 году он возвратился в Виченцу и вступил там в братство святого Иеронима, которое особенно заботилось о бедняках и больных. Вместе с Джанпьетро Карафа, будущим папой Павлом IV и двумя другими священниками, Каэтан основал в Риме конгрегацию теотинцев с целью религиозно-духовного и пасторского образования духовенства. В Венеции Каэтан создал благотворительную кассу для помощи бедным, а в 1530 году помогал жертвам чумной эпидемии. Каэтан самоотверженно трудился над спасением душ и, как утверждают, обладал даром чудотворения. В 17 веке он был причислен сначала к лику блаженных, а затем к лику святых. В иконографии изображается в облачении теотинца, держа в руках Евангелие. Впоследствии его также стали изображать с младенцем Иисусом на руках, так как Каэтану было видение Богородицы, которая вверила ему младенца. Именно этот эпизод изображен Бернини в знаменитой скульптурной группе, которая располагается в Санта-Мария-Маджоре в Риме.
1: След в истории.
3: Свободному радио 7 лет.

0: Бремя обиды. После 38 лет, проведенных в тюрьме, Малкольм Александр вышел на свободу 30 января 2018 года. Анализ ДНК доказал полную невиновность осужденного, которую тот безуспешно отстаивал на множестве несправедливых судебных процессов. Некомпетентный защитник, впоследствии лишенный адвокатской лицензии, лживые доказательства и сомнительное расследование привели к тому, что невиновный почти на 40 лет попал за решетку. Но когда его выпустили, Александр проявил потрясающую благодать. «Мне нельзя обижаться», — сказал он. «На это у меня нет времени». Слова Александра свидетельствуют о глубоком прощении. «Если у нас несправедливо отнять 38 лет жизни и опозорить наше честное имя, мы наверняка придем в ярость и обозлимся». Но этот человек, хотя и провел много жутких лет в заключении под бременем несправедливого обвинения, не был побежден злом. Вместо того, чтобы тратить силы на месть, он поступил, как учит Петр. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство». Библия на этом не останавливается. Апостол Петр убеждает читателей не только отказаться от мести, но и благословлять. «Мы прощаем и желаем добра тем, кто обижает нас. Не оправдывая их злых поступков, мы можем проявлять к ним непостижимую Божью милость». На кресте Иисус понес бремя нашей вины, чтобы мы получили благодать и делились ею с другими, даже теми, кто причинил нам зло. «Боже, мне трудно избавиться от желания, чтобы мои обидчики получили по заслугам. Помоги мне являть им Твою милость и благодать».
1: Живи с радостью!

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Амбиция – это то, без чего нельзя взобраться на вершину. А способности – это то, без чего нельзя на ней удержаться. Рауль Гонсалес, испанский футболист.
1: Наш сайт – свободная.медиа.

0: Свободное радио.
1: Привет, друзья!
2: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио.

зеркала. Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Быстрая молитва. «И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному». Книга Неемии, 2 глава, 4 стих. В течение нескольких месяцев Неемия молился за возможность участвовать в восстановлении Иерусалима. Когда царь заметил, что Неемия был не так радостен, как обычно, он спросил, почему ты так печален? Неемия поведал о состоянии Иерусалима. Стены были в развалинах, ворота были сожжены, и люди вели аморальный образ жизни. «Как я могу быть счастлив, когда я услышал такие новости?» Поэтому царь спросил, «Какая твоя просьба?» Это была возможность, о которой молился Неемия. Понимая, насколько важным был этот момент, он быстро помолился Богу Небес. Царь, вероятно, даже не заметил эту маленькую паузу, но Бог это заметил. Не длина наших молитв делает их эффективными. Для Бога имеют значение наши взаимоотношения с Ним. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Молитва Неемии была короткой и безмолвной, но она была эффективной. Бог услышал и ответил. Какое это утешение знать, что Он слышит наши безмолвные молитвы. Если у нас нет взаимоотношений с Богом, то есть только одна молитва, в которой Он заинтересован. «Бог, будь милостив ко мне, грешнику». Но когда вы помолились этой молитвой один раз, как дитё Божье, вы уже можете возносить к Богу быстрые молитвы в любое время, когда у вас будет нужда. Если вы в этих правильных взаимоотношениях, эти короткие молитвы могут быть очень эффективными. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь на молитвы, даже на те быстрые молитвы, которые спонтанно возникают из-за нашей слабости или смятения. Во имя Иисуса. Аминь.

Всем привет, это Миша Нутеки, и хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей,

0: гони, не гонишь ты
1: да
0: так.
1: Не гоню я.
0: Угу, не гонишь.
2: Что там по радио? Включи, а.
3: Друзья, обратим наше внимание на послание римлянам, 7 главу.
0: Ой, терпеть
3: начнем
0: не могу этих проповедников.
2: Да, оставь, я люблю иногда над ними поприкалываться.
3: Я сам понять не могу своих поступков. Чего хочу, того не делаю, а то, что мне ненавистно, делаю.
4: Прям как про меня.
0: Он сам понял, что сказал.
3: Желание делать добро есть, но это у меня не получается. И я не делаю добра, хотя и хочу. А зло, хотя и не хочу этого, делаю.
4: Господи, так это же про меня.
0: Я потише сделаю.
3: От этого смертоносного
0: их послушаешь, тела. Так все вокруг грешники заядлые. Чушь, Бога полно моего хороших
2: он
0: людей.
2: Думаешь?
0: Да вот тебя взять, к примеру. Христа. Совсем неплохой Господа человек.
2: Слушай, я чуть погромче сделаю, что это парень
3: внешне
2: там дальше?
3: Мы пытаемся казаться хорошими, но там, глубоко в сердце, мы все знаем, что происходит постоянно. Постоянная борьба. Борьба за грехом. Но, друзья, у нас есть надежда.
0: Короче, я...
2: Погоди!
3: Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Друзья, ответ на нашу борьбу со грехом – примирение с Богом через Иисуса Христа.
0: Все, хватит с меня.
2: Какое он сказал, это было послание?
0: Да римлянам каким-то.
2: Да, точно, римлянам.
0: Да что с тобой?
2: Ничего.
5: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: на обиды,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Знаете ли, в наших дождливых широтах мы все немного плювиофилы. Обещайте, что спросите сегодня у коллег, кто такие плювиофилы. Спросите, отчего бы и не блеснуть интеллектом при случае. Человек, который любит дождь во всех его проявлениях. Запах мокрых улиц, звук капель по крыше, дорожки на стекле, влажный воздух, серое низкое небо. То, от чего у вас, в общем-то, тоска. А кто-то находит в этом наслаждение и успокоение души. Плювиофилы – это те, кто любит дождь. Так что вот вам повод блеснуть интеллектом и не благодарите. Здесь Наташа Романцова. Всем привет!

0: Стих дня.
1: За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих.
0: Каждый день – это дар, каждый миг – это шанс. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую, дорогие друзья. Нам легче благодарить Бога за какие-то особенные яркие вещи и события. Но жизнь в основном состоит из простых и непримечательных будней. Именно через них мы можем по-прежнему радоваться каждому моменту и не лишать себя удовольствия замечать почерк Божьей любви в мелочах. Вот что об этом пишет апостол Павел. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5:18. Многие сегодня связывают успех с чем-то материальным, за что действительно можно сказать спасибо небу. Но именно благодарный человек, неважно с каким достатком и положением, имеет больше поводов для радости. По-настоящему богат тот, кто способен увидеть всю прелесть своей жизни и поблагодарить Бога за все то, что у него есть, за верных друзей, любящую семью или, напротив, возможное отсутствие таковых. Все христиане имеют обещание от Господа, которое восхищает и вызывает отдельную сердечную благодарность, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все значит все. И понятное, и непонятное, доброе или худое, вызывающее смех или рождающее слезы. Все ко благу любящим Господа. Неблагодарность же, как дымовая завеса для сердца. Мало того, что она застилает глаза и мутит все вокруг, так еще и травит недовольством, словно кашлем самого человека. Искусство благодарить за все совсем не обязательно воспринимать как нечто сложное и непонятное. Все предельно просто. Проживая каждый свой день с радостью в сердце, мы ежедневно находим причину для благодарности. Например, мы можем благодарить за то, что можем жить. Жить той жизнью, которая у нас есть. Когда Павел писал этот текст, он имел в виду трудности, которые в жизни предостаточно. Ведь благодарить за них не так просто. У сынов Кореевых есть псалом: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Иногда в минуту отчаяния необходимо немедленно обратиться к своему сердцу. Послушай, душа, у тебя нет причин падать духом. Даже если что-то и случилось, у тебя есть Бог, и Он об этом знает. Радуйся, благодари и исполняй Его волю. С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и без умолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Вы слушаете «Свободное».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Говорят, что президент одной небольшой компании получил стандартную анкету из тех, которые составляют правительство. Ему предлагалось ответить на вопрос, сколько работников вашей компании имеют серьезные проблемы в интимной жизни. Он ответил, насколько мне известно, не один. Самой главной проблемой мы считаем алкоголизм. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Действительно, проблема алкоголизма в нашем обществе представляет серьезную пищу для размышлений, особенно принимая во внимание те беды, которые этот порок несет с собой. Что отличает алкоголика от выпивающего время от времени человека, будь то мужчина или женщина? Приведу несколько основных симптомов этого недуга. Первым сигналом, предупреждающим нас об опасности, является растущая толерантность к спиртному. Необходимая доза для достижения определенной стадии опьянения увеличивается с каждым днем. Больной в таком случае может часто с гордостью заявлять, что может держать себя в руках и не подавать виду, что сильно пьян. В то время как этот тревожный сигнал свидетельствует о том, что в организме уже произошли серьезные изменения. Во-вторых, больной старается всячески избегать разговоров о своей пагубной привычке. Это может продолжаться несколько лет. Затем наступает период, когда больной начинает пить, доводя себя до бесчувственного состояния. И, наконец, вскоре он уже просто не может контролировать себя, стоит только пропустить пару рюмочек. Если все, что я сейчас перечислил, имеет отношение и к вам, не откладывайте. Не теряйте ни дня, а немедленно обратитесь в какой-нибудь центр анонимного лечения больных, страдающих алкоголизмом. Ни вы, ни ваши близкие не пожалеете о том, что сделали этот первый шаг на пути к выздоровлению. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время подумать.
1: Сильный ангел, сильный бес. Слышали такое высказывание? И если Библия так много говорит о любви, да и, в общем-то, все от самого начала времен говорит о любви, и Бог есть любовь, значит, по этой самой любви и будут основные удары, и будут основные нападки. Значит, мир современный будет делать все, чтобы любви не осталось. И если в сердце какая-то злоба, какое-то ожесточение, ненависть, враждебность, раздражительность, вы ведь понимаете, что из двух источников не может быть горькая и сладкая вода. Если в сердце есть злоба, значит, в сердце чуть меньше любви, чем могло бы быть. Если в сердце есть раздражение, значит, в сердце еще меньше любви, чем могло бы быть. Одно вытесняет другое. Вместе эти понятия не сосуществуют. Раздражение, условно, а туда же все прочие негативные реакции, оставляет меньше места для любви. И наоборот, любовь оставляет меньше места для раздражения и прочих негативных проявлений. Именно поэтому любовь к врагам – это такой некий критерий истины, признак того, насколько в нас много любви. Есть ли такой запас любви внутри нас, что ее хватает даже на врагов? И да, если хотите, это такая лакмусовая бумажка. Ошибочно полагать, что любовь к врагам – это некие такие эмоциональные проявления любви к врагам. Никто вас не заставляет питать к врагам, недругам, неприятелям какие-то особо нежные чувства.

0: Практичный ли он? Соответствуют ли его слова делам? Не слишком ли он старый? Не слишком ли он молодой? Не слишком ли он умничает? А нравится ли мне его стиль? А понимаю ли я то, о чем он говорит? Отзывается ли это во мне? И где-то пазлы совпадают, а где-то нет. И так будет всегда. Одним вы будете нравиться, их будет привлекать ваш стиль, вы сами, ваша личность, а других вы не будете привлекать, вы им не понравитесь. И это нормально, ваши пазлы не совпали. А что с этим делать? Да ничего. Будьте верны себе, будьте с Богом. Живите с Богом, живите свободно.
1: Время подумать. Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

0: это время в синагогу вошел человек, одержимый нечистым духом. Он закричал:
1: «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел нас погубить? Я знаю, кто ты! Ты святой Божий!»
0: Но Иисус приказал ему: «Замолчи и выйди из него!» Нечистый дух сотряс человека и с громким воплем вышел. Все ужаснулись и стали спрашивать друг у друга: «Что это значит? Какое-то совсем новое учение. И власть у него такая, что духом приказывает, и те ему подчиняются». И тотчас молва о нем разнеслась по всей Галилейской земле.
2: Свободное радио.

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: пожаловать на наше ток-шоу «Великие люди». Сегодня у нас в гостях, не побоюсь сказать, самый выдающийся мыслитель и мудрец всех времен. Ну, вы, конечно, догадались, кто это. Правильно, совершенно верно. Я говорю о его величестве царе Соломоне. Сам Соломон сегодня в нашей студии. Ваше величество, спасибо, что согласились поучаствовать в нашей программе.
1: Вам спасибо.
0: Присаживайтесь. Насколько мне известно, скоро выходит в свет ваша новая книга.
1: Да, верно, выходит.
0: И как она будет называться?
1: Пока рабочее название «Екклезиаст».
0: Какое необычное название. Ваши предыдущие работы, притчи, песни, песней оставили меня под большим впечатлением. Так что я, поверьте, с нетерпением жду вашей новой книги.
1: Екклезиаст.
0: Екклезиаст, да. Но о ней мы потом чуть позже поговорим. А у меня есть длинный список вопросов царю Соломону как человеку. Вы знаете, я хотела бы начать с немного личного вопроса, который волнует многих наших слушателей. И меня тоже. Правда то, что у вас есть 700 жен?
1: Да, правда.
0: Слушайте, а это, наверное, здорово, когда у мужчины целых 700 жен.
1: Ну, я вам так скажу. Если я что-либо усвоил за прожитые годы, так это то, что удовольствие – это суета.
0: Суета?
1: Суета-сует. Оно ни к чему не приводит и никуда не ведет.
0: Но, погодите, вы, ваше величество, среди ваших жен самые красивые женщины мира.
1: Да, красота тоже суета. Она ни к чему не приводит, никуда не ведет.
0: Мама.
1: Что с вами?
0: Да как бы вам сказать, половина моих заготовленных вопросов касались как раз-таки ваших жен.
1: Суета.
0: Все хорошо. Суета. В таком случае. Есть еще вопрос. Поговорим давайте о вашей неимоверной популярности. Говорят, даже царица Савская пришла, чтобы послушать вашу мудрость. Скажите честно, каково это быть самым влиятельным человеком в мире?
1: Суета.
0: Понятно. Еще 10 вопросов коту под хвост. Ваше Величество, согласно библейским летописям, когда Господь спросил вас, чего вы хотите, вы ответили, что более всего хотите обрести мудрость.
1: Угу.
0: Скажите честно, а каково быть мудрейшим человеком на земле, а?
1: Как вам сказать? Всю жизнь я накапливал знания, но когда я умру, моя мудрость, она исчезнет, как дым от выгоревшего костра.
0: Ну что ж, вы благополучно уничтожили все заготовленные мной вопросы. Остается только поговорить о вашей новой книге.
1: Кстати, в этой книге я как раз и попытался сказать, что все, за что держится этот мир, суета.
0: Опять суета? Это что, главная тема вашей всей книги? Да, печально.
1: Почему уж печально?
0: Послушай, а вас так в этом мире вообще жить бессмысленно? Все суета ведь? В таком случае зачем жить?
1: Не скажите. Жить, чтобы искать Господа, исполнять Его волю. Вот что не суета. Жизнь, она... такая штука пролетит, оглянуться не успеем, и однажды мы все предстанем пред его великим престолом. И нищий, и богатый, и глупый, и мудрый. Вот тогда всем нам и откроется, что суета, а что нет. Ну, спасибо за беседу. Я, пожалуй...
0: Погодите, вы уже уходите?
1: Да, извините, мне пора.
0: А как же вы же не рассказали? Вы же для того пришли, чтобы прорекламировать новую книгу свою. Кроме того, у нас есть еще эфирное время. У нас еще целых...
1: Если кто-то захочет прочитать мою книгу, можно, конечно, время. Но зачем? Все суета.
0: А золото?
1: Суета.
0: А серебро?

0: Классики о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. Человек чем-то похож на самолет. Самолет может ездить и по земле, но чтобы доказать, что он самолет, он должен подняться в воздух. Так же и мы. Если не поднимемся над собой, никто и не догадается, что мы сможем полететь.
2: Жизнь в каждой ноте.
3: Свободная радость.

0: Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
2: Свободного радио.

0: человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Имеет ли христианин право на сомнение? Один мой знакомый из верующих как-то сказал мне: «Если у тебя возникают сомнения в спасении, ты не родилась свыше». Эти слова меня очень расстроили, ведь даже после крещения наступали такие тяжелые минуты в жизни, когда я думала: «А вдруг Бог меня оставил? А что, если Он не ответит на молитвы, не спасет?» Потом я услышала проповедь об Иоанне Крестителе, как он в темнице посылал учеников спросить у Христа: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Тот, кто крестил его и видел чудеса, в страшный час усомнился. А сколько раз сомневались ученики Иисуса? Апостол Петр, Фома, те двое, что шли в Эммаус. А ведь они были рядом, видели все. Но Господь простил им неверие. Наше сомнение не означает того, что мы не спасены. Больше того, сомнения нужны. Они помогают нам глубже постигать Писание. Когда мы пытаемся их разрешить, мы внимательнее читаем Евангелие. Они не дают нам уйти в фанатизм, рубить с плеча, осуждать других. Сомнения – часть веры, ведь вера достигается их преодолением.
2: Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: и нужды все твои восполню, направлю, отведя беду, я к злачным пажитям Господним. Я научу тебя любить, прощать, надеяться и верить, всегда за все благодарить и жизнь другою мерой мерить. Я научу блаженным быть, и все отдав, обогатиться, ты будешь по волнам ходить и к вышней почести стремиться. Мы ищем Господа извне, по городам идем и весям, но молвит Он, дай сердце мне, недалеко я, рядом, здесь я.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
1: Свободное радио. Всегда рядом.

История христианских гимнов. «В руках я Иисуса». Мы не всегда знаем авторов христианских песен. Часто их имена сокрыты временем. Но имя автора текста песни «В руках я Иисуса» известно хорошо. Это Фанни Кросби, слепая христианская поэтесса, которая написала более 8000 песен, переведенных впоследствии на многие языки мира. Дожив до 94 лет, в старости она писала: «Никогда в моей жизни я нисколько не огорчалась моим страданием, так как я всегда верила, что Господь в бесконечной милости Своей приготовил мне этот путь. Как я могу быть недовольной, если вспомню Его благословение?» Замечательная история создания строк, ставших гимном «В руках я Иисуса». Однажды Фанни рассказали случай о том, как мать с маленьким ребенком попала в толпе в уличную давку. Ребенка так сдавили, что он начал жалобно кричать. Дело могло кончиться трагедией, но мать из последних сил подняла ребенка повыше и так сумела защитить и спасти свое дитя. Именно этот случай заставил Фанни провести аналогию и написать песню «В руках я Иисуса».

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела свершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения!
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Так пришел сын в мир, и сердце его увело его Бог знает куда. Ибо каждое сердце нетерпеливо стремится сорваться с привязи, нюхом чуя какие-то следы, которых никто, кроме него, не замечает, и все пытаясь мчаться своим собственным путем. Но все же, в конце концов, они понимают друг друга, сердце и его хозяин. Сердце охотно следует воле хозяина, посылающего его вглубь лисьей норы. Хозяин же охотно идет вслед за своим сердцем, а оно толкает его на смертельно опасное приключение – охоту на человека в первобытном лесу темного, боговраждебного мира. Непостижимое знамение, явившееся посредине мира между землей и небом. Разнородная, кентавроподобная плоть, в которой сплавилось воедино то, что, казалось бы, во веки веков должно быть отделено друг от друга, отделено дистанцией страха. Божественный океан вмещается в малый источник человеческого сердца. Могучий божественный дуб врастает в малый хрупкий сосуд земного сердца. И уже не отличить Бога, властного, седающего на троне своего величия, и раба, что работает до изнеможения и стоит на коленях в пыли. Царственное ведение предвечного Бога вторгается в неведение человеческого смирения. Все сокровища божественной премудрости и божественного знания сложены в крохотной каморке человеческой нищеты. Видение предвечного Отца доступно представлениям затемненной веры. Скала божественной уверенности нависает над потоками земных надежд. Треугольник Троицы коснулся своим острием сердца человека. Так парит это сердце между небом и землей, подобно узкому горлышку песочных часов, и безостановочно струится сквозь него из верхнего сосуда песок благодати, не спадая на земную почву. Снизу же, поднимаясь сквозь это узкое отверстие, проникает в верхние сферы некий странный и чуждый небесам аромат, и ничто в мире бесконечной божественности не остается им незатронутым. Незаметно, но настойчиво пронизывает этот красноватый пар белоснежные обители ангелов, и неприступная любовь отца и сына окрашивается в нежные и исполненные сердечной благости тона. Все божественные тайны, лик который был до поры укрыт за шестью крыльями, снимают покровы и, улыбаясь, смотрят вниз, на людей на земле, ибо оттуда, с земных просторов, светит им лик их двойника, их собственный лик, как бы отраженный в зеркале.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Оправданные за веру, мы теперь в мире с Богом, благодаря Господу нашему Иисусу Христу. Это Он привел нас путем веры к благодатному единению с Богом, в котором мы живем. И мы гордимся надеждой на то, что будем участвовать в славе Божьей. Но не только этим. Мы гордимся и страданиями, потому что знаем, из страданий рождается стойкость, из стойкости — твердость, из твердости — надежда. А надежда не подведет, потому что Бог изливает свою любовь в наши сердца через Святого Духа, данного нам. Потому что, когда мы еще были слабы, Христос умер в назначенное Богом время за нас, нечестивых. Вряд ли кто умрет даже за праведника, хотя, впрочем, за хорошего человека, может, кто и пойдет на смерть. Но Бог показал нам всю силу Своей любви к нам, потому что еще тогда, когда мы были грешниками, Христос умер за нас. Тем более теперь, оправданные кровью Христа, мы будем спасены им от гнева. Ведь, будучи еще врагами, мы примирились с Богом через смерть Его Сына, тем более теперь, уже примиренные, будем спасены через Его жизнь».
2: Вечер на свободном радио.

Я начал карабкаться в гору давно, много лет назад. Я просто карабкался вверх, а зачем, я и сам не знал. Я был полон сил, полон радостных, смелых своих надежд. Я верил, что там на горе есть на всякий вопрос ответ. –

Когда я спустился с горы, я хотел рассказать о том, что видел, что чувствовал я, только вдруг не нашел я слов. Я понял, что то, что там есть, нет возможности объяснить, пока не увидишь все сам и не сможешь все сам вкусить.

Карабкаюсь в гору, я снова вперед иду. Я понял, что жить без нее на земле больше не могу. Цепляюсь, карабкаюсь вверх, только камни грохочут вниз. Готов я на все, лишь бы мне получить.

0: Друзья, здравствуйте! Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царствии, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения! И спасибо, что вы с нами!
1: Уютный вечер на «Свободном радио».

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Погубит ли нас прогресс? Случается, люди винят прогресс в том, что сейчас происходит. Не было бы глобальной экономики, не было бы пандемии. Не было бы интернета, дети больше времени проводили бы за здоровыми играми на свежем воздухе, а не пропадали на сомнительных ресурсах. Прогресс привел к катастрофическим изменениям климата, ужасному засорению планеты. Прогресс изменил самую сущность человека. Мы утратили связь с природой, Богом, с реальностью. Мы вообразили себя почти всемогущими и почти бессмертными. И эта самоуверенность на всех парах несет нас к гибели. Но если бы не было этого самого прогресса, мы до сих пор жили бы в пещерах, гибли от множества болезней или нападений животных. Наш вид вымер бы задолго до того, как приблизился к Богу, оставшись со своими примитивными представлениями о силах природы. Именно благодаря прогрессу развились наш разум и дух и стали способны вместить в себя идею единого Бога, иначе Христу просто некому было бы обращаться и некого спасать. Кроме того, списывая все на абстрактный прогресс, как на третье лицо, мы забываем, что в центре этого прогресса мы сами. Прогресс – это всего лишь инструмент нашего воздействия на мир, который мы изготовили. И как у любого человеческого инструмента, у него двойное назначение. Например, с топором можно ограбить старуху-проценщицу, а можно возвести храм. Все дело в двойственной природе человека, в его внутренней борьбе между следованием за Богом и своеволием. Очень ярко сейчас мы можем видеть это двойное назначение.

Учение на самом знаковом изобретении нашей эпохи – интернете. С одной стороны, он используется как мощное оружие для распространения паники, фейков, ненависти. С другой, он стал сейчас основным средством информации, работы и, главное, общения между разлученными близкими. И без этого удаленного общения мы бы просто сошли с ума.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Приветствую вас, друзья, на волнах свободного. Сегодняшний день уже принес свои обстоятельства. Надеюсь, все эти обстоятельства вам по плечу. В любом случае, всем хорошего настроения и желаю смотреть на эту жизнь широко раскрытыми глазами, чтобы не упустить того факта, что жизнь-то она вот здесь и сейчас. Всем смелым жить сегодня отдельный привет. Меня зовут Наташа Романцова. Напоминаю, что раз мы с вами на свободном, значит, в вашем распоряжении хорошие песни, те самые, от которых на сердце светло, и интересные рубрики, те самые, от которых растет душа.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: В ритме твоего сердца.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Закон меня умертвил, и я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распят вместе со Христом, и живу уже не я, а живет во мне Христос. И пока я живу на земле, я живу благодаря вере в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя в жертву ради меня. Так неужели я отвергну Божий дар? Ведь если оправдание может дать закон, значит, Христос умер напрасно».
2: Новая музыка на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Who am I to you, a stick by my side?

0: Первое яйцо Фаберже было создано в 1885 году по заказу императора Александра III. Это был пасхальный сюрприз для его жены Марии Федоровны. Яйцо изготовлено из чистого золота, покрытого слоем белой матовой эмали, имитирующей скорлупу. Внутри яйца находился желток, в котором, в свою очередь, была спрятана золотая курочка с рубиновыми глазами. Внутри курочки были размещены еще два сюрприза, в настоящий момент утерянные – миниатюрная копия императорской короны и цепочка с рубиновым кулоном.
1: Свободное радио. Нам по пути.
2: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

0: С молитвой святых отец с любовью взирал на хмурый мир через них.
1: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
2: Свободное радио.

0: Воронкова Ольга. Я христианка, верю в Бога. И не ношу я красную нить. Не верю также в гороскопы, ведь в суевериях страшно жить. Не верю я и в предрассудки, и черных кошек не боюсь. К знахаркам даже на минутку не забегаю. Я молюсь и верю только в силу Бога, в Его могущество и власть. С Ним я иду земной дорогой. Он помогает не упасть. Он помогает не склониться под натиском враждебных сил. К Иисусу сердцем прилепиться. Он мне победу подарил. Он вытащил меня из мира, где суеверие, ложь и страх, где поклоняются кумирам. А я теперь в Его руках. Сейчас я верю только Богу. От зла меня хранит Господь. Он дал мне мудрость и свободу, и веру в вечную любовь.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Здравствуй, Кузьминишна. Ты чего на службу не приходишь?
1: Здравствуй, батюшка. Да не хочу я на ваши службы ходить.
0: А что то?
1: Да знаю я тут одну бабку верующую. И молодца одного из вашей паствы знаю, тоже типа верующий. Знаю, я знаю, какие они верующие.
0: Христиане не безупречны. Ну да ладно, никто тебя насильно в храм не гонит. Я, кстати, гуся пришел у тебя купить.
1: О, так это вы правильно ко мне. Таких гусей, как у меня, ух, вы во всей округе не сыщете.
0: В самом деле?
1: А то, смотрите, какие жирненькие красавцы, сено под бор.
0: А вот тот в углу.
1: Какой?
0: Вон тот, тощий совсем, сколько стоит?
1: Да какой, без одной лапки который?
0: Ага.
1: Вон тот общипанный.
0: Ну да, сколько за такого?
1: Да на кой он вам? Какой с него толк-то?
0: Так сколько стоит-то?
1: Да хоть за даром забирайте. Так интересно, зачем он вам сдался-то?
0: Да тут меня одна мыслишка посетила. Хочу поездить с этим гусем по деревне и всем рассказывать, какие у Кузьминишны в этом году гуси знатные. Ну ты меня поняла, родная. Пойду я. А ты в храм-то все-таки приходи. Приходи.

0: Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Софья Павловна Ливен из книги «Духовное пробуждение в России». С того времени Василий Александрович Пашков сам стал возвещать Евангелие. Проповедовал он по-русски, и круг слушателей сразу расширился. Прекрасный Пашковский дом на Французской набережной стал центром евангельского служения в Петербурге. Иногда по вечерам собирался круг близких знакомых, с которыми велись духовные беседы. В другие определенные дни зал наполнялся посторонними, и Василий Александрович свидетельствовал им о том, что Христос совершил в его личной жизни, и открывал истину искупления ищущим спасения душам. Участники этих собраний, оставшиеся в живых до наших дней, рассказывали мне, насколько их сначала поражала своеобразность этих вечеров. В нарядном зале люди самых разных званий и сословий, сидя вперемешку на шелком обтянутых креслах и стульях, внимательно вслушивались в простые евангельские слова о любви Божьей. Собрание сопровождалось пением. Вокруг физгармонии стояла группа молодых девиц. Они свежими голосами пели новопереведенные с английского языка евангельские песни, призывающие ко Христу. Их пение сопровождалось музыкой талантливой певицы и труженицы на Ниве Божьей Александры Ивановны Пейкер. Трое из этих молодых девушек были дочери хозяина дома, Пашкова. Трое – дочери министра юстиции, графа Палина, и две – княжны Голицыны. Одна из этих девушек в 1954 году, уже дряхлой старушкой, вспоминала о силе и богодухновенности проповеди Василия Александровича. Все, начиная с его внешнего облика, его благоговейного отношения к Слову Божию и глубокой убежденности, потрясало слушателей. Ясно изложенное Слово Божие при содействии Духа Святого творило чудо обновления и радость спасения в душах, и они становились воистину новой тварью во Христе Иисусе. Противники движения, конечно, могли задать себе вопрос, проявляется ли в обращенных эта новая жизнь и в чем именно. Если новообращенные и не становились совершенными, все же разница между их прошлым и их настоящим была громадная. Все грубые грехи отпадали. Так пьянство, божба и безнравственность сразу исчезали. Квартиры становились чистыми, и в домах водворялся мир. Многому еще оставалось научиться, но основа новой жизни была заложена. А где появляется жизнь, там бывает и рост. Василий Александрович не ограничивался собраниями. Он ходил в больницы и тюрьмы, чтобы и больным, и заключенным принести благую весть о Христе. Случались поразительные обращения среди преступников, а также исцеление больных по вере. Еще в детстве я слыхала о таких исцелениях по молитве. Василий Александрович Пашков, как и граф Корф, обладали этим даром. Помню, как все близкие находились под впечатлением исцеления одной бесноватой. Злой дух покинул ее после молитвы нескольких братьев, продолжавшейся много часов подряд. Она стала тихой и кроткой, ученицей Господней и верным чадом Божиим. По ее молитвам и по примеру ее жизни муж ее был приведен ко Христу. Историю ее исцеления я нашла среди бумаг семьи Пашковых и передаю ее, как она была записана в 1887 году.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье –

0: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Люди, подумайте, люди, задумайтесь, можно быть счастливым.

можно быть счастливым просто так. Смотреть глазами

100 нескучных историй. Два весла. Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир торопил рыбака: «Нельзя ли побыстрее, уважаемый? На работу опаздываю, столько дел, знаете ли». Рыбак промолчал, но стал грести чуть быстрее. И тут его пассажир увидел, что на одном весле у рыбака написано «Молись», а на другом «Трудись». «Что это за надписи у вас такие интересные на веслах-то? Зачем это?» – спросил он. «Для памяти», – ответил рыбак. «Всегда важно помнить о том, что нужно и трудиться, и молиться». «Ну, трудиться понятно, всем надо. А молиться-то?» – человек махнул рукой. «Молиться-то к чему? Стоит ли тратить время попусту?» «Тратить время, говорите?» – хмыкнул рыбак и поднял из воды весло с надписью «Молись», а сам стал грести одним веслом. Лодка, разумеется, закружилась на месте. «Вот видите? Видите, какой труд без молитвы? На одном месте кружимся и никакого движения вперед. Трудиться нужно, но и без молитвы, без помощи Божьей далеко не уплывешь. Вот потому я и стараюсь все делать с Господом. Советы у Него спрашиваю, мудрости, сил. В нашем бурном житейском море просто необходимо крепко держать оба весла. Молись и трудись». Мы замечаем порой, что хотя и много тратим сил, энергии, но как будто бы кружимся на одном месте. Устаем, из кожи вон лезем, а проблем не уменьшается. Так почему бы нам перед каждым делом, даже пусть самым малым, не попросить у Бога помощи, сил, мудрости, благословения, успеха, да и просто пообщаться с Богом, не обязательно о чем-то просить, но просто побеседовать с Богом, разве это будет лишним? Это и польза, и удовольствие общаться с премудрым, благим Богом, с нашим Небесным Отцом. И даже если наши отношения с Богом не в порядке, может быть, мы никогда о нем и не думали, и не молились раньше, то что нам мешает это исправить? Потому что Бог со своей стороны, Он этого точно желает, Он в этом заинтересован, Он всегда рад принять наши молитвы, наше покаяние. И с этого покаяния как раз-таки и начнется наше с Ним чудесное, увлекательное, я в этом уверен, общение, которое будет продолжаться уже дальше изо дня в день. Бог хочет общаться с нами. Наша деятельность, наши труды – все это замечательно и здорово. Но это только одно весло. Никогда нельзя забывать про второе – молитва, общение с Богом. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Бога во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище». Библия, книга Псалтирь, 61-й Псалом.

0: Друзья, всем привет! Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом. Даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие. И пока мы нужны, мы будем звучать.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в собственном? Бревна не замечаешь. Как ты можешь говорить своему брату: «Дай я выну соринку из твоего глаза»? Посмотри, у тебя в глазу бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из собственного глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.
3: Take the pain away, take the pain away. Still another day.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Виктор из Тюмени.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я был просто на молодежном лагере. Меня мама туда пригласила, и все. Я увидел людей, и мне просто захотелось стать такими же, как они. И в первый день, да, я попросил Бога прощения. Вот. Так я с ними встретился, просто в молодежном лагере. Меня заразила просто сама культура христианства.
3: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь «Свободному радио» можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. «Как огня бойтесь действовать по страсти. Где хоть малая тень страсти, там не жди проку. Тут прячется враг и все перепутает».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину.
2: Всем знакома утренняя борьба с будильником, призывающим нас отправиться на работу. Кто кого? Неудержимое желание отключить его насовсем и полежать еще всего 5 минуточек или настойчивая и надоевшая мелодия. Как бы там ни было, вы все равно будете проигравшим. Встав ни свет ни заря или проспав работу, вам придется получать последствия, а нехитрое электронное устройство продолжит, как ни в чем не бывало, мучить вас каждое утро. Собрать силы в кулак и победить лень бывает очень непросто. И неважно, происходит это утром на подушке, после обеда в середине рабочего дня или вечером, когда так хочется бросить все и пойти гулять. Каждый раз эта победа стоит нам усилий. Вместе с тем, в случае успеха, наши старания будут вознаграждены удовлетворением от проделанной работы, и в глубине души каждый об этом знает. Кстати, буквально вчера я потерпел поражение. Имея кучу времени, я не смог собрать разбегающиеся мысли под контроль и бесславно сидел в соцсетях и на Ютубе. А сегодня, не имея этого времени, мне нужно выполнить двойной объем работы. Глупо? Еще как. Более того, лень – очень жестокий хозяин. Подчиняя нас себе и не давая заняться необходимым делом, она еще и отравляет нам настроение. И в итоге мы получаем несделанную работу, угрозу нагоняя от начальства, раздражение от собственной слабости и разочарование от бесполезности ушедшего в никуда времени. Побеждать себя гораздо приятнее. Встать рано утром и сделать то, что давно хотел. Собраться с силами и эффективно провести рабочее время. Ощущение насыщенно проведенного времени и удовлетворение от новых достижений гораздо вкуснее, чем бездействие и дураковаляние. Соберитесь. Новых побед и достижений вам.
3: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.
1: Каждый день – это дар. Каждый миг – это шанс. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Продолжая путь, Иисус с учениками зашел в деревню. Там его приняла у себя женщина по имени Марфа. У нее была сестра, которую звали Мариам. Она, сев у ног Господа, слушала его речи. Марфа же была вся в хлопотах о большом угощении. Она подошла и сказала: «Господин мой, тебе дела нет до того, что сестра бросила на меня всю работу. Скажи ей, чтобы она мне помогла». «Марфа, Марфа», — сказал ей в ответ Господь, «ты заботишься и хлопочешь, чтобы всего было много, а нужно только одно. Вот Мариам выбрала себе лучшую долю. Этого у нее не отнимут».
2: Давай сломаем все острые стрелы о наши колени, выкинем копья, мечи, зароем поглубже в землю, ведь эту войну

0: полагаю оружие. Этот бой не нужен мне. Ты прости, что я ранил тебя стрелами слов. Я искал справедливости, забывая о милости. Я сражался с тобой, когда надо вести было бой за любовь.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Что делать, если мужчина не хочет работать? Сегодня хочу затронуть такую достаточно больную тему. Или еще другими словами, как мотивировать мужчину работать? Что делать, если мужчина не хочет зарабатывать для семьи? Этакий пивной лежабока-игроман. В принципе, тут у каждой женщины будет, я думаю, свой ответ. Терпеть и зарабатывать самой, читать нотации, пилить и тыкать, учить, пытаясь таким образом замотивировать мужчину. Ну или применять сомнительные техники и уловки из интернета. Однако боюсь, что все это не принесет вам желаемого результата. Конечно, и совета одного для всех

дать невозможно, потому что случаи бывают разные. Но все же давайте попробуем разобраться. Почему же в основной массе мужчина не хочет работать? Где, так сказать, собака порылась? Как же ж его ж смотивировать-то? На мой взгляд, корень всех зол – это эмансипация. Вот основная причина глобальной катастрофы. Да, дорогие девушки и женщины. Только поймите меня правильно. Постарайтесь взглянуть на эту проблему немного шире и, как говорится, увидеть лес за деревьями. Зачем мужчине сегодня стараться? Ты сама с усами. Ты не нуждаешься в моих потугах, раз можешь все сама не хуже. А может и даже лучше меня. Уже несколько поколений мужчин прошло через эмансипирование. Нет, в этом нашей вины нет. Нужно признать, что такова действительность. Особенно после военные годы. Мужественность смешалась с женственностью. Суть гендерных различий практически размыта. И женщина стала товарищем. Этаким мужиком в юбке. Даже слово такое «товарищ». Мужчина не понимает, зачем ему напрягаться, если ответственность можно поделить. И зачем унижаться, если ее просто можно кому-то отдать. И строить планы, покоряя мира, в кавычках, да, лежа на диване, одев розовые очки. Ну, в крайнем случае, найти область, где можно блеснуть перед женщиной. И, внимание, вопрос. А вот много ли таких областей женщина ему предоставляет? Или она сама в каждой бочке, как говорится, затычка? Как тащить сумки из магазина с продуктами? Кто делает? Женщина. Кто решит проблему со сломанным унитазом? Ну, то опять же может женщина. Кто лампочку сменит? Опять же она. Ну и так далее. Думаю, вы идею саму уловили. Ну, вроде же, жене не напряг. А чего такого-то? Все так делают. Я просто в этом уверена. Но все да не все. И не так. Поэтому первое и основное, что необходимо сделать женщине, чтобы замотивировать мужчину, это развить в себе женственность. Не только внешнюю, но и внутреннюю. Это как фундамент дома. Понимаете? Как это развить? Сходите на курсы по женскому саморазвитию. Я думаю, вы там узнаете много нового. Второе. Начните дружить с мужчиной, чтобы выяснить, к чему он стремится, какие планы он строит. И после этого поддержка и такт. Поддержка и такт. Поддержка – это не делать за него, а вдохновлять его. И не смущайтесь, если, на ваш взгляд, цель у него какая-то бредовая. Все великое начиналось с малого. Уважайте его мужественность, уважайте его решимость. Помогите ему с воплощением, вдохновляйте его, восхищайтесь им. Результат будет, если вы не будете долго тянуть саморазвитие. Дерзайте, и я верю в вас.

0: Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: Это «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
0: Свободному радио 7 лет.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Кто же такой Ян Гус? Для того, чтобы познакомиться с этим человеком, нужно посетить часовню Вифлеем в Праге. И можно увидеть полные автобусы детей, приехавших посмотреть на то, что осталось от дома Гуса, и на церковь, в которой он провозглашал свою весть, далеко не всеми воспринимавшуюся охотно. Сегодня Гус является национальным героем Чехии, защитником простых людей, но в свое время он был широко известным своей склонностью к полемике священником Римско-католической церкви. Ян Гус родился в крестьянской семье в Богемии. После окончания Пражского университета он получил степени бакалавра и магистра богословия и вскоре стал преподавать. В 1402 году он был посвящен в духовный сан, а чуть позже назначен ректором университета. Будучи прогрессивным мыслителем, Гус чувствовал, что церковь нуждается в реформации. Когда английский богослов Джон Уиклиф перевел Библию на английский язык для того, чтобы сделать Писание понятным для простых людей, Ян Гус решил, что то же самое можно сделать и для людей, которым он служил в Праге. Гус перевел некоторые труды Уиклифа и, конечно же, использовал некоторые его идеи в своих пылких проповедях, зажигавших сердца слушателей. Биографы называли его преданным членом Римо-католической церкви, однако Гус был сильно обеспокоен тем положением, которое сложилось после того, как при избрании Папы Римского в 1378 году два епископа, а в 1409 году еще один, заявили о своих правах на папский престол. Все трое, подобно политикам, в процессе этого состязания оскорбляли и порочили друг друга. Гус выступил с открытым протестом против подобных действий. В вопросах веры и ее применения в практической жизни Гус неуклонно придерживался Библии, как Слова Божие, и только основываясь на этом, истолковывал истины своим слушателям. Никто из людей, занимавших такое же, как у него, положение, не смог сказать и сделать столько, сколько сделал он. Однако вскоре у него появилось много врагов. Ему угрожали, его осуждали, говорили о нем как о еретике, ругая его учение. Но народ Чехии вновь и вновь собирался вокруг своего любимца. Это было время богемского раскола, когда государство было на грани развала. Заручившись обещанием безопасности со стороны короля Венцеслава Богемского, императора Сигизмунда и даже самого папы римского Иоанна XXIII, Гус отправился на собор в Констанце, чтобы изложить принципы своего учения и защитить себя от обвинений, выдвинутых против него. Обещания были забыты, и собор приговорил его к высшей мере наказания. Вскоре после этого, в 1415 году, его живым сожгли на костре. Теперь душа Яна Гуса дома, с его Богом. Пусть Господь даст нам больше людей, способных смело защищать то, что они считают правильным. Возможно, как сказал генерал Норман Шварцкопф, для этого не нужно быть героем. Достаточно быть просто смелым человеком. Убеждения всегда имеют свою собственную цену. Однако, когда эти убеждения основаны на Слове Божьем, они становятся более значимыми, чем просто жизнь компромиссов и умиротворения.

0: Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном радио. Ура!
1: Вы слушаете Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Сам же ты сторонись безбожных небылиц и старушечьих росказней, но упражняй себя в подлинном богопочитании. Ведь физические упражнения полезны лишь отчасти. Богопочитание же полезно всегда, потому что в нем обещание жизни и нынешней, и будущей».
2: Свободное радио.

Зинаида Миркина. Я счастлива сквозь боль. Я счастлива сквозь муку. В прорывах ада — рай, в прорывах бездны — свет, и к вечной жизни путь сквозь вечную разлуку. Тот, кто прошел сквозь смерть, тот свел ее на нет. Тот, кто прошел сквозь смерть. Ну, а нельзя иначе? Быть может, как-нибудь полегче, стороной? Не сквозь, а мимо. Так, чтоб эти волны плача не разрывали грудь, а рядышком со мной. Пусть духу моему судьба предел очертит. От сих, мол, и до сих, как тварям суждено. Да разве можно жить, соседствуя со смертью, когда ни жив, ни мертв, нет, что-нибудь одно? Единый небосвод, в котором нету края, единый океан, в котором нету дна. Когда приходит смерть, я с каждым умираю. Когда ликует дух, вся смерть побеждена. О, Господи, прости за малодушье наше, за этот вечный страх у роковой черты. Да, все еще звучит моление о чаше, но не как я хочу, а так, как хочешь ты.

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: Верь, живи, молись. «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Итак, я обращаюсь теперь к тем, кто является старейшинами среди вас. Ведь я такой же старейшина и свидетель страданий Христа, и разделю его славу, которая должна вот-вот явиться. Пасите вверенное вам Божье стадо, заботьтесь о нем не по обязанности, но по доброй воле, так, как это делает Бог. Не из низменной корысти, но и из истинного рвения. Не как люди, которые господствуют над теми, кого Бог им верил, но служа примером для стада. И тогда, когда явится главный пастырь, вы получите неувидаемый венок славы.
2: Свободное радио.
3: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

видел войну до края земли. Песок поросший вереском со слезами собак. Веткам лозы постоянно нужен сок, но нелегко найти тропу за множеством широких дорог. Но Бог придет, когда надежды нету. Бог придет, когда печаль, сестра. Бог придет быстрее, чем луч рассвета.

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Прекрасный внешний вид. Господь осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. В 2016 году Департаменту зеленых насаждений и окружающей среды Женевы пришлось спилить величественный и очень красивый бук. Но почему? Бук был изъеден грибком и мог рухнуть и повредить окружающие деревья. Многие тоже, как этот бук, могут вызывать восхищение у людей. Но бывает так, что за прекрасным внешним видом внутри скрывается нечто мрачное. Придя на эту землю, Господь Иисус не стремился произвести на кого-либо впечатление. Он жил как тот, в ком не было ни вида, ни величия. Его внешность не привлекала внимания. Но его дела бросались в глаза, показывая истинную доброту. Его слова достигали цели, принося великое избавление. Отличительным было и то, как он смотрел на каждое из своих созданий. Если люди видят лишь внешность, то он видит сердце. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? «Я Господь, проникаю в сердце». Пророк Иеремия, 17 глава, 9-10 стихи. Сердце человека развращено ложью, гордыней, ненавистью, нечестием. Поступит ли Бог в отношении человечества так, как поступили в Женеве? Нет. Он приглашает прийти к Иисусу. Пожертвовав своей собственной жизнью на кресте, Иисус разрешил вопрос касательно зла, которое есть в нас и от которого мы не можем освободиться сами. Всякий, кто уверовал, омыт, освящен и оправдан именем Господа Иисуса и Духом Бога.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфиры, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских христиан-баптистов. Краснодар.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

хотя прямо об этом вряд ли скажет. Помните, что на вас лежит ответственность не только за вашу жизнь и душу, но и за жизнь и душу близких. Чью-то больше, а чью-то меньше. Ну, и совсем на поверхности. Не переходите дорогу в неположенном месте. Это может увидеть и запомнить ребенок, который не так внимателен и ловок, как вы.

0: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня. Искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное радио.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Наталья Мелешко. Восторженные детские глаза не видят суеты, дивятся чуду, как серебрится светлая роса, как серебрится светится роса, и как зимой искрят бриллианты всюду. А вот и пчелка у цветка жужжит, котенок потерялся, жалко плачет, ручей весенний весело бежит. Все мелочи так много в жизни значат. И могут дети сердцем доверять, у Бога искренне просить о чем-то, обмана, лицемерия не знать, и злых людей заметить могут четко. Дарить любовь и радость всем вокруг, о дне грядущем сердце не тревожить, прощая, если кто обидит вдруг. Ребенок жить сегодняшним лишь может. И не копить все на потом, не лгать, открыто в жизни жить, как на ладони. В сердцах детей есть Божья благодать. Они, как маленький светильник в доме. Дай, Господи, мне детские глаза, без пелены греховного познания. Пусть горькая и чистая слеза во мне очистит душу покаянием. Дай в этот мир войти, как в первый раз, дивиться чуду Божьего творения, ребенком малым радуясь, смеясь, наполнить сердце счастьем восхищения.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.